знакомый дом, зеленый сад и нежный взгляд. Пройдет товарищ все бои и войны, не зная сна, не зная тишины. Любимый город может спать спокойно.

забытый пляж, только грусти в сердце нет. Он так далек, тот праздник наш.

вернется, но, наверное, не загнемся. Не заржавеют в ножнах скрытые клинки, и мы когда-нибудь куда-нибудь вернемся.

Самый удобный способ слушать наше радио в любом месте мира – это бесплатно скачать на ваш смартфон приложение «Радио Благовестия» из App Store или Google Play. Расскажите друзьям.

раба достатка и успеха.

Ты полюбишь меня. Ты полюбишь меня. Пусть потом удивятся люди. Ты полюбишь меня. Ты полюбишь меня. Все равно ты меня полюбишь. Каждый день тебя я буду утром встречать. Буду встречать, утром встречать. Встретившись, не стану ни вздыхать, ни молчать. Сразу же скажу, что люблю. Все решено. Будь хоть за лесами, за морями. Все решено. Ты упрямая, еще упрямей на меня. У тебя нет ни ночи, ни дня. Всех мужчин ты презреньем губишь. Но и ночью, и днем убежден я в одном. Все равно ты меня полюбишь. Если ты уснешь, тебе я тут же приснюсь. Быстро приснюсь, сразу приснюсь. Станешь ты сердиться, я в ответ улыбнусь. И опять скажу, что люблю. Все решено. А вот тебе моя рука и сердце.

меня. У тебя нет ни ночи, ни дня. Всех мужчин ты презреньем губишь. Но и ночью, и днем убежден я в одном. Все равно ты

Я шагнула на корабль, а кораблик оказался из газеты вчерашней. То одна зима идет, то другая, и метели за окном завывают. Только в клетках говорят попугаи, а в лесу они язык забывают. Только в клетках говорят попугаи, а в лесу они язык забывают. У порога встали горы,

громко крикнул из ветвей жираф большой. Ему видней. Сядь у антилоп ему, зачем такого сына? Все равно.

казалось бы, ну что скучать, всего 7 дней разлуки. А вот скучается, хоть волком вой. Посуды кухонной гора, все не доходит рук.

Дорогие слушатели, нам очень интересны ваши пожелания и отзывы о радио «Благовестие». Пишите нам по адресу 394-071, город Воронеж, улица 20-летия Октября, дом 64, офис 1, или через интернет с помощью нашего сайта radio-blagovestie.ru. Будем благодарны за каждое письмо.

родном городке пела песню актриса на чужом языке сказку.

0: По благословению митрополита Воронежского и Лискинского Леонтия культурно-просветительский радиоканал «Радио Благовестие» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер серия L, номер TU-36005-46 от 26 октября 2018 года. Радиоканал без возрастных ограничений. Радио Благовестие.
1: Московское время 6 часов.
0: Радио Благовестие представляет проект «Великая Россия. Великая литература». Александр Пушкин. Сказка о царе Салтане. Читает Иннокентий Смоктуновский.
2: Три девицы под окном пряли поздно вечерком. «Кабы я была царица, — говорит одна девица, — то на весь крещеный мир приготовила б я пир. Кабы я была царица, — говорит ее сестрица, — то на весь бы мир одна наткала я полотна. Кабы я была царица, — третья молвила сестрица, — я б для батюшки царя родила богатыря.

0: только вымолвить успела, дверь тихонько заскрипела, и в светлицу входит царь,
1: стороны той государь. Во все время разговора он стоял позадь забора. Речь последней по всему полюбилась ему. «Здравствуй, красная девица», — говорит он, — «будь царица и роди богатыря мне к исходу сентября. Вы ж, голубушки-сестрицы, выбирайтесь из светлицы, поезжайте вслед за мной и за сестрой. Будь одна из вас ткачиха, а другая повариха».
2: В сени вышел царь-отец, все пустились во дворец. Царь недолго собирался, в тот же вечер обвенчался. Царь-салтан за пир честной сел с царицей молодой. А потом честные гости на кровать слоновой кости положили молодых и оставили одних. В кухне злится повариха, плачет у станка ткачиха, и завидуют они государевой жене. А царица молодая, дело вдаль не отлагая, с первой ночи понесла. В те поры война была. Царь-салтан, с женой простяся, на добра коня садяся, ей наказывал себя поберечь, его любя. Между тем, как он далеко бьется долго и жестоко, наступает срок родин. Сына Бог им дал Варшин, и царица над ребенком, как орлица над орленком, шлет с письмом она гонца, чтоб обрадовать отца. А ткачиха с поварихой, сватей бабой, бабарихой, извести ее хотят, перенять гонца велят. Сами шлют гонца другого, вот с чем от слова до слова. Родила царица в ночь не то сына, не то дочь, ни мышонка, ни лягушку, а неведому зверюшку. Как услышал царь-отец, что донес ему гонец, в гневе начал он чудесить и гонца хотел повесить. Но, смягчившись на сей раз, дал гонцу такой приказ: ждать царева возвращения для законного решения. Едет с грамотой гонец и приехал наконец.
0: А ткачиха с поварихой, сватей бабой, бабарихой обобрать его велят, да пьяна гонца паят, и в сумму его пустую суют грамоту другую.
2: И привез гонец хмельной в тот же день приказ такой: царь велит своим боярам, времени не тратя даром, и царицу, и приплод тайно бросить в бездну. Вот, делать нечего.
1: Бояре, потужив о государе и царице молодой, в спальню к ней пришли толпой. Объявили царскую волю, ей и сыну злую долю, прочитали вслух указ, и царицу в тот же час
2: В бочку с сыном посадили, засмолили, покатили и пустили в океан.
0: Так велел де царь-салтан. В синем небе звезды блещут, в синем море волны хлещут. Туча по небу идет, бочка по морю плывет. Словно горькая вдовица плачет, бьется в ней царица, и растет ребенок там не по дням, а по часам. День прошел, царица вопит, а дитя волну торопит. Ты, волна моя, волна, ты гулива и вольна, плещешь ты, куда захочешь, ты морские камни точишь, топишь берег ты земли, подымаешь корабли. Не губи ты нашу душу, выплесни ты нас на сушу. И послушалась волна, тут же на берег она бочку вынесла легонько и отхлынула тихонько. Мать с младенцем спасена. Землю чувствует она, но из бочки кто их вынет? Бог неужто их покинет? Сын на ножки поднялся, в дно головкой уперся, понатужился немножко, как бы здесь на двор окошко нам проделать, молвил он, вышиб дно и вышел вон. Мать и сын теперь на воле. Видят холм в широком поле, море синее кругом, дуб зеленый над холмом. Сын подумал, добрый ужин был бы нам, однако, нужен. Ломит он у дуба сук и в тугой сгибает лук. Со креста снурок шелковый натянул на лук дубовый, тонкую тросточку сломил, стрелкой легкой завострил и пошел на край долины у моря искать дичины. К морю лишь подходит он, вот и слышит, будто стон. Видно, на море не тихо, смотрит, видит, дело лихо. Бьется лебедь средь зыбей, коршун носится над ней. Та бедняжка так и плещет, воду в круг мутит и хлещет. Тот уж когти распустил, клев кровавый навострил, но как раз стрела запела, в шею коршуна задела. Коршун в море кровь пролил, лук царевич опустил. Смотрит, коршун в море тонет и не птичьим криком стонет. Лебедь около плывет, злого коршуна клюет, гибель близкую и торопит, бьет крылом и в море топит. И царевичу потом молвит русским языком: ты, царевич, мой спаситель, мой могучий избавитель, не тужи, что за меня есть не будешь ты 3 дня, что стрела пропала в море. Это горе все не горе. Отплачу тебе добром, сослужу тебе потом. Ты не лебедь ведь избавил, девицу в живых оставил. Ты не коршуна убил, чародея подстрелил. Век тебя я не забуду, ты найдешь меня повсюду, а теперь ты воротись, не горюй и спать ложись.
1: Улетела лебедь-птица, а царевич и царица, целый день проведши так, лечь решились натощак. Вот открыл царевич очи, отрисая грезы ночи, и, дивясь перед собой, видит город он большой, стены с частыми зубцами, и за белыми стенами блещут маковки церквей и святых монастырей. Он скорее царицу будет, так как ахнет. То ли будет, говорит он, вижу я, лебедь тешится моя. Мать и сын идут к ограду. Лишь ступили за ограду, оглушительный трезвон поднялся со всех сторон. К ним народ навстречу валит, хор церковный Бога хвалит. В колымагах золотых пышный двор встречает их, все их громко величают, и царевича венчают княжей шапкой, и главой возглашают над собой. И среди своей столицы с разрешения царицы в тот же день стал княжить он и нарекся князь Гвидон. Ветер на море гуляет и кораблик подгоняет. Он бежит себе в волнах на раздутых парусах. Корабельщики дивятся, на кораблике толпятся. На знакомом острову чудо видят наяву. Город новый, златоглавый, пристань с крепкою заставой. Пушки с пристани палят, кораблю пристать велят. Пристают к заставе гости, князь Гвидон зовет их в гости. Он их кормит и поит, и ответ держать велит. Чем вы, гости, торг ведете, и куда теперь плывете? Корабельщики в ответ: мы объехали весь свет, торговали соболями, чернобурыми лесами, а теперь нам вышел срок. Едем прямо на восток, мимо острова Буяна, в царство славного Салтана. Князь им вымолвил тогда: добрый путь вам, господа, по морю, по океану, к славному царю Салтану. От меня ему поклон. Гости в путь, а князь Гвидон с берега душой печальной провожает бег их дальний. Глядь, поверх текучих вод лебедь белая плывет. Здравствуй, князь ты мой прекрасный, что ты тих, как день ненастный? Опечалился чему? Говорит она ему. Князь печально отвечает: грусть, тоска меня съедает, одолела молодца, видеть я б хотел отца. Лебедь князю: вот в чем горе, ну послушай, хочешь в море полететь за кораблем, будь же, князь, ты комаром. И крылами замахала, воду шумом расплескала и обрызгала его с головы до ног всего. Тут он в точку уменьшился, комаром обратился, полетел и запищал. Судно на море догнал, потихоньку опустился на корабль и в щель забился. Ветер весело шумит, судно весело бежит мимо острова Буяна к царству славного Салтана. И желанная страна вот уж издали видна. Вот на берег вышли гости, царь Салтан зовет их в гости, и за ними во дворец полетел наш удалец. Видит, весь сияя в злате, царь Салтан сидит в палате на престоле и в венце с грустной думой на лице. А ткачиха с поварихой, сватей бабой бабарихой около царя сидят и в глаза ему глядят. Царь Салтан гостей сажает за свой стол и вопрошает:
2: «Ой, вы, гости, господа, долго ли ездили? Куда? Ладно ль за морем, иль худо? И какое в свете чудо?»
1: Корабельщики в ответ: «Мы объехали весь свет, за морем житье не худо. В свете ж вот какое чудо! В море остров был крутой, не привальный, не жилой. Он лежал пустой равниной, рос на нем дубок единый. А теперь стоит на нем новый город со дворцом, с златоглавыми церквами, с теремами и садами. И сидит в нем князь Гвидон. Он прислал тебе поклон». Царь Салтан дивится чуду, молвит он: «Коль жив я буду, чудный остров навещу, у Гвидона погощу».
3: А ткачиха с поварихой, сватей бабой бабарихой не хотят его пустить, чудный остров навестить. Уж диковинка, ну, право. Подмигнув другим лукаво, повариха говорит: «Город у моря стоит. Знаете, вот что не безделка. Ель в лесу, под елью белка. Белка песенки поет и орешки все грызет. А орешки непростые, все скорлупки золотые, ядра чистый изумруд. Вот что чудом-то зовут».
1: Чуду царь Салтан дивится, а комар-то злится, злится, и впился комар как раз тетке прямо в правый глаз. Повариха побледнела, обмерла и окривела. Слуги, свати и сестра с криком ловят комара: «Распроклятая ты мошка, мы тебя!» А он в окошко, да спокойно в свой удел, через море полетел. Снова князь у моря ходит, синее море глаз не сводит. Глядь, поверх текучих вод лебедь белая плывет. «Здравствуй, князь, ты мой прекрасный! Что ж ты тих, как день ненастный? Опечалился чему?» — говорит она ему. Князь Гвидон ей отвечает: «Грусть, тоска меня съедает. Чудо чудное завесть мне б хотелось. Где-то есть ель в лесу, под елью белка. Диво право не безделка. Белка песенки поет, да орешки все грызет. А орешки непростые, все скорлупки золотые, ядра чистый изумруд. Но, быть может, люди врут.
3: Князь-лебедь отвечает: свет о белке правду бает. Это чудо знаю я. Полна, князь, душа моя, не печалься. Рада службу оказать тебе я в дружбу.
1: С ободренной душой князь пошел себе домой.
3: Лишь ступил на двор широкий, что ж, под елкой высокой видит белочка при всех, золотой грызет орех. Изумрудец вынимает, а скорлупку собирает, кучки равные кладет и с присвисточкой поет при честном при всем народе, в саду ли в огороде.
1: Изумился князь Гвидон. «Ну, спасибо!» — молвил он.
3: «Ай да лебедь! Дай ей, Боже, что и мне веселье тоже!»
1: Князь для белочки потом выстроил хрустальный дом. Караул к нему приставил и притом дьяка заставил строгий счет орехам весть. Князю прибыль, белки честь.
3: Ветер по морю гуляет и кораблик подгоняет. Он бежит себе в волнах на поднятых парусах мимо острова крутого, мимо города большого. Пушки с пристани палят, кораблю пристать велят. Пристают к заставе гости. Князь Гвидон зовет их в гости, их и кормит, и поит, и ответ держать велит. «Чем вы, гости, торг ведете? И куда теперь плывете?» Корабельщики в ответ: «Мы объехали весь свет, торговали мы конями, все донскими жеребцами. А теперь нам вышел срок, и лежит нам путь далек, мимо острова Буяна, в царство славного Салтана», — говорит им князь тогда. «Добрый путь вам, господа, по морю, по океану, к славному царю Салтану. Да скажите, князь Гвидон шлет царюде свой поклон».
1: Гости князю поклонились, вышли вон и в путь пустились. К морю князь, а лебедь там уж гуляет по волнам. Молит князь, душа де просит, так и тянет и уносит. Вот опять она его вмиг обрызгала всего, в муху князь обратился, полетел и опустился между моря и небес, на корабль и в щель залез.
3: Ветер весело шумит, судно весело бежит мимо острова Буяна в царство славного Салтана. И желанная страна вот уж издали видна. Вот на берег вышли гости, царь Салтан зовет их в гости, и за ними во дворец полетел наш удалец. Видит, весь сияя в злате, царь Салтан сидит в палате на престоле и венце с грустной думой на лице. От ткачих

0: чудо. Корабельщики в ответ. Мы объехали весь свет. За морем житье не худо. Светишь, вот какое чудо. Остров на море лежит, град на острове стоит, златоглавыми церквами, с теремами да садами. Ель растет перед дворцом, а под ней хрустальный дом. Белка там живет ручная, да затейница какая, белка песенки поет, да орешки все грызет. Орешки непростые, все скорлупки золотые, ядра чистый изумруд. Слуги белку стерегут, служит ей прислугой разной, и приставлен дьяк приказный. Строгой счет орехам весть, отдает ей войско честь. Из скорлупок льют монету, допускают вход по свету. Девки сыплят изумруд в кладовые да под спут. Все в том острове богаты, изоб нет, везде палаты. А сидит в нем князь Гвидон, он прислал тебе поклон.
1: Царь Салтан, девица чуду, если только жив я буду. Чудный остров навещу, у Гвидона погощу.
0: А ткачиха с поварихой, сватьей бабой бабарихой не хотят его пустить, чудный остров навестить. Усмехнувшись из-под тихо, говорит царю ткачиха: что тут дивного? Ну вот, белка камушки грызет, мечет золото и в груды загребает изумруды. Этим нас не удивишь. Правду ли нет ли говоришь? В свете есть иное диво. Море вздуется бурливо, закипит, подымет вой, хлынет на берег пустой, разольется в шумном беге и очутятся на бреге в чешуе, как жар горя, 33 богатыря. Все красавцы удалые, великаны молодые, все равны, как на подбор, с ними дядька Черномор. Это диво, так уж диво, можно молвить справедливо.
1: Гости умные молчат, спорить с нею не хотят. Диву царь Салтан, девица, а Гвидон-то злится, злится,
0: зажужжал он, и как раз тетке сел на левый глаз. И ткачиха побледнела, ай, и тут же окривела. Все кричат: лови, лови, да дави ее, дави, вот уже, постой немножко, погоди. А князь в окошко, да спокойно в свой удел, через море прилетел.
1: Князь у синего моря ходит, синее море глаз не сводит. Глядь, поверх текучих вод лебедь белая плывет. Здравствуй, князь ты мой прекрасный, что ж ты тих, как день ненастный? Опечалился чему? Говорит она ему. Князь Гвидон ей отвечает: грусть, тоска меня съедает. Диво б дивное хотел перенесть я в мой удел. А какое ж это диво?

0: Где-то вздуется бурливо океан, подымет вой, хлынет на берег пустой, расплеснется в шумном беге и очутятся на бреге в чешуе, как жар горя, 33 богатыря. Все красавцы молодые, великаны удалые, все равны, как на подбор, с ними дядька Черномор. Князь-лебедь отвечает: вот что, князь, тебя смущает. Не тужи, душа моя, это чудо знаю я. Эти витязи морские мне ведь братья все родные. Не печалься же, ступай, в гости братцев поджидай. Князь пошел, забывши горе, сел на башню и на море. Стал глядеть он. Море вдруг всколыхнулось вокруг, расплескалось в шумном беге и оставило на бреге 33 богатыря. В чешуе, как жар горя, идут витязи четами, и, блистая сединами, дядька впереди идет и к ограду их ведет. С башни князь Гвидон сбегает, дорогих гостей встречает, в торопях народ бежит, дядька князю говорит:
1: лебедь нас к тебе послала и наказом наказала славный город твой хранить и дозором обходить. Мы отныне ежеденно вместе будем непременно у высоких стен твоих выходить из вод морских. Так увидимся мы вскоре, а теперь пора нам в море. Тяжек воздух нам земли.
0: Все потом домой ушли. Ветер по морю гуляет и кораблик подгоняет. Он бежит себе в волнах на поднятых парусах, мимо острова крутого, мимо города большого. Пушки с пристани палят, кораблю пристать велят. Пристают к заставе гости, князь Гвидон зовет их в гости. Их и кормит, и поит, и ответ держать велит. Чем вы, гости, торг ведете? И куда теперь плывете? Корабельщики в ответ: мы объехали весь свет, торговали мы булатом, чистым серебром и златом, и теперь нам вышел срок, а лежит нам путь далек, мимо острова Буяна, в царство славного Салтана. Говорит им князь тогда: добрый путь вам, господа, по морю, по океану, к славному царю Салтану. Да скажите ж, князь Гвидон шлет де свой царю поклон. Гости князю поклонились, вышли вон и в путь пустились. Морю князь, а лебедь там уж гуляет по волнам. Князь опять душа де просит: так и тянет, и уносит. И опять она его вмиг обрызгала всего. Тут он очень уменьшился, шмелем князь оборотился, полетел и зажужжал. Судно на море догнал, потихоньку опустился на корму и в щель забился.

0: ветер весело шумит, судно весело бежит мимо острова Буяна в царство славного Салтана. И желанная страна вот уж издали видна. Вот на берег вышли гости, царь-салтан зовет их в гости, и за ними во дворец полетел наш удалец. Видит, весь сияя в злате, царь-салтан сидит в палате на престоле и в венце с грустной думой на лице. А ткачиха с поварихой, сватьей бабой, бабарихой, около царя сидят, четырьмя все три глядят. Царь-салтан гостей сажает за свой стол и вопрошает: «Ой вы, гости, господа, долго ли ездили, куда? Ладно ли за морем, иль худо? И какое в свете чудо?» Корабельщики в ответ: «Мы объехали весь свет, за морем житье не худо. В свете ж вот какое чудо: остров на море лежит, град на острове стоит. Каждый день идет там диво. Море вздуется бурливо, закипит, подымет вой, хлынет на берег пустой, расплеснется в скором беге, и останутся на бреге 33 богатыря в чешуе золотой горя. Все красавцы молодые, великаны удалые, все равны, как на подбор. Старый дядька Черномор с ними из моря выходит и попарно их выводит, чтобы остров тот хранить и дозором обходить. И той стражи нет надежней, ни храбрее, ни прилежней. А сидит там князь Гвидон, он прислал тебе поклон.
1: Царь-салтан дивится чуду: «Коли жив я только буду, чудный остров навещу и у князя погощу».
0: Повариха и ткачиха ни гу-гу, но бабариха, усмехнувшись, говорит: «Кто нас этим удивит? Люди из моря выходят и себе дозором бродят. Правду льбают или лгут? Дива я не вижу тут. В свете есть такие дива. Вот идет молва правдива. За морем царевна есть, что не можно глаз отвесть. Днем свет Божий затмевает, ночью землю освещает. Месяц под косой блестит, а во лбу звезда горит. А сама-то величава выплывает, будто пава. А как речь-то говорит, словно реченька журчит. Молвить можно справедливо: это диво, так уж диво».
1: Гости умные молчат, спорить с бабой не хотят. Чуду царь-салтан дивится,
0: а царевич хоть и злится, но жалеет он очей старой бабушки своей. Он над ней жужжит, кружится, прямо на нос к ней садится. Нос ужалил богатырь, на носу вскочил волдырь. И опять пошла тревога. Помогите, ради бога, караул, лови, лови. Да дави его, дави, вот уже. Пожди немножко, погоди. А шмель в окошко,
1: да спокойно в свой удел через море полетел.

князь у синего моря ходит, синее море глаз не сводит. Глядь, поверх текучих вод лебедь белая плывет. Здравствуй, князь ты мой прекрасный, что ж ты тих, как день ненастный, опечалился чему? Говорит она ему. Князь Гвидон ей отвечает: грусть, тоска меня съедает. Люди женятся, гляжу, не женат лишь я хожу. А кого же на примете ты имеешь? Да на свете, говорят, царевна есть, что не можно глаз отвесть. Днем свет Божий затмевает, ночью землю освещает. Месяц под косой блестит, а во лбу звезда горит. А сама-то величава выступает, будто пава. Сладкую речь-то говорит, будто реченька журчит. Только полно, правда ли это? Князь со страхом ждет ответа. Лебедь белая молчит и, подумав, говорит: да, такая есть девица, но жена не рукавица, с белой ручки не стряхнешь, да за пояс не заткнешь. Услужу тебе советом, слушай, обо всем об этом пораздумай ты путем, не раскаяться б потом. Князь пред нею стал божиться, что пора ему жениться, что об этом обо всем передумал он путем, что готов душою страстной за царевную прекрасной он пешком идти отсель хоть за 3-9 земель. Лебедь тут, вздохнув глубоко, молвила: зачем далеко? Знай, близка судьба твоя. Ведь царевна — это я.

тут она, взмахнув крылами, полетела над волнами и на берег с высоты опустилась в кусты, встрепенулась, отряхнулась и царевной обернулась. Месяц под косой блестит, а во лбу звезда горит, а сама-то величава выступает, будто пава, а как речь-то говорит, словно реченька журчит.

Князь царевну обнимает, к белой груди прижимает и ведет ее скорей к милой матушке своей. Князь ей в ноги умоляя: «Государыня родная, выбрал я жену себе, дочь послушную тебе. Просим оба разрешения, твоего благословения. Ты детей благослови жить в совете и любви». Над главою их покорной, мать с иконой чудотворной, слезы льет и говорит: «Бог вас, дети, наградит». Князь недолго собирался, на царевне обвенчался, стали жить да поживать, да приплода поджидать. Ветер по морю гуляет, и кораблик подгоняет. Он бежит себе в волнах на раздутых парусах, мимо острова крутого, мимо города большого. Пушки с пристани палят, кораблю пристать велят. Пристают к заставе гости, князь Гвидон зовет их в гости. Он их кормит и поит, и ответ держать велит. «Чем вы, гости, торг ведете? И куда теперь плывете?» Корабельщики в ответ: «Мы объехали весь свет. Торговали мы недаром, неуказанным товаром. А лежит нам путь далек, во свояси, на восток, мимо острова Буяна, в царство славного Салтана». Князь им вымолвил тогда: «Добрый путь вам, господа, по морю, по океану, к славному царю Салтану. Да напомните ему, государю своему, к нам он в гости обещался, а доселе не собрался. Шлю ему я свой поклон». Гости в путь, а князь Гвидон дома на сей раз остался и с женою не расстался. Ветер весело шумит, судно весело бежит мимо острова Буяна к царству славного Салтана. И знакомая страна вот уж издали видна. Вот на берег вышли гости, царь Салтан зовет их в гости. Гости видят во дворце, царь сидит в своем венце. А ткачиха с поварихой, с сватей бабой, бабарихой около царя сидят, четырьмя все три глядят. Царь Салтан гостей сажает за свой стол и вопрошает: «Ой, вы гости, господа, долго ли ездили? Куда? Ладно ли за морем или худо? И какое в свете чудо?» Корабельщики в ответ: «Мы объехали весь свет, за морем житье не худо. В свете ж вот какое чудо! Остров на море лежит, град на острове стоит, златоглавыми церквами, с теремами и садами. Ель растет перед дворцом, а под ней хрустальный дом. Белка в нем живет ручная, да чудесница какая! Белка песенки поет, да орешки все грызет. А орешки непростые, скорлупы-то золотые,
ядра чистый изумруд. Белку холят, берегут. Там еще другое диво. Море вздуется бурливо, закипит, подымет вой, хлынет на берег пустой, расплеснется в скором беге и очутится на бреге в чешуе, как жар горя, 33 богатыря. Все красавцы удалые, великаны молодые, все равны, как на подбор. Сними, дядька, Черномор, и той стражи нет надежней, ни храбрее, ни прилежней. А у князя жонка есть, что не можно глаз отвесть. Днем свет Божий затмевает, ночью землю освещает, месяц под косой блестит, а во лбу звезда горит. Князь Гвидон тот город правит, всяк его усердно славит. Он прислал тебе поклон, да тебе пеняет он. К нам, где в гости, обещался, а доселе не собрался. Тут уж царь не утерпел, снарядить он флот велел. А ткачиха с поварихой, сватьей бабой бабарихой не хотят царя пустить чудный остров навестить. Но салтан им не внимает и как раз их унимает. Что я, царь или дитя? Говорит он, не шутя. Нынче ж еду. Тут он топнул, вышел вон и дверью хлопнул. Под окном Гвидон сидит, молча на море глядит. Не шумит оно, не хлещет, лишь едва-едва трепещет. И в лазоревой дали показались корабли. По равнинам океана едет флот царя-салтана. Князь Гвидон тогда вскочил, громогласно возопил. «Матушка моя родная, ты, княгиня молодая, посмотрите вы туда! Едет батюшка сюда!» Флот уж к острову подходит, князь Гвидон трубу наводит. Царь на палубе стоит и в трубу на них глядит. С ним ткачиха с поварихой, сватьей бабой, бабарихой. Удивляются они незнакомой стороне. Разом пушки запалили, в колокольнях зазвонили, к морю сам идет Гвидон. Там царя встречает он с поварихой и ткачихой, сватьей бабой, бабарихой. В город он повел царя, ничего не говоря. Все теперь идут в палаты. У ворот блистают латы, и стоят в глазах царя 33 богатыря. Все красавцы молодые, великаны удалые, все равны, как на подбор. С ними дядька Черномор. Царь ступил на двор широкий, там под елкой высокой белка песенку поет, золотой орех грызет, изумрудец вынимает и в мешочек опускает, и засеян двор большой золотою скорлупой. Гости дали торопливо смотрят, что ж, княгиня дива, под косой луна блестит, а во лбу звезда горит, а сама-то величаво выступает, будто пава, и свекровь свою ведет. Царь глядит и узнает.
нем взыграло ретевое. Что я вижу? Что такое? Как? И дух в нем занялся. Царь слезами залился. Обнимает он царицу и сынка, и молодицу. И садятся все за стол, и веселый пир пошел. А ткачиха с поварихой, сватей, бабой, бабарихой разбежались по углам. Их нашли на силу там. Тут во всем они признались, повинились, разрыдались. Царь для радости такой отпустил всех трех домой. День прошел, царя Салтана уложили спать в полпьяна. Я там был, мед, пиво пил, да усы лишь обмочил.

0: Радио «Благовестие». В Москве 7 часов.
1: Радио «Вера» представляет. Евангелие, день за днем.
2: Христос воскресе, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской духовной академии, священник Стефан Дамусчи. В своих суждениях о мире и себе самих мы обычно стараемся быть максимально объективными. Но в чем особенность нашего взгляда? И чем он отличается от взгляда Божьего? Ответить на эти вопросы помогает отрывок из 8 главы Евангелия от Иоанна, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
3: «Паке же им Иисус рече глаголя, ас есть мы свет миру».
4: Опять говорил Иисус к народу и сказал им: «Я свет миру. Кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Тогда фарисеи сказали Ему: «Ты сам о себе свидетельствуешь. Свидетельство Твое не истинно». Иисус сказал им в ответ: «Если Я и сам о себе свидетельствую, свидетельство Мое истинно, потому что Я знаю, откуда пришел и куда иду. А вы не знаете, откуда Я и куда иду. Вы судите по плоти. Я не сужу никого. А если и сужу Я, то суд Мой истинен, потому что Я не один, но Я и Отец, пославший Меня. А и в законе вашем написано, что двух человек свидетельство истинно. Я сам свидетельствую о себе, и свидетельствует о Мне Отец, пославший Меня». Тогда сказали Ему: «Где Твой Отец?» Иисус отвечал: «Вы не знаете ни Меня, ни Отца Моего. Если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца Моего». Сии слова говорил Иисус у сокровищницы, когда учил в храме, и никто не взял Его, потому что еще не пришел час Его.
3: «Яко не убе пришел час Его».
2: Любой человек, который сидел ночью у костра, замечал, как меняется в этих обстоятельствах наше восприятие окружающей реальности. Очень хорошо помню, как еще в средней школе во время байдарочного похода у нас ночью стали заканчиваться дрова. Конечно, сейчас я прекрасно знаю, что их надо было заготавливать заранее, но в тот момент мы только обретали опыт. Взяв фонарики, мы отправились на поиски дров и после определенных усилий нашли все, что было нужно. При этом мне казалось, что мы отошли от лагеря очень прилично. Деревья, река, небо – все выглядело совершенно иначе. И даже размеры окружающих предметов были совсем другими. Каково же было мое удивление, когда днем я понял, что все нами собранное было найдено буквально в нескольких метрах от стоянки. Расстояние никак не менялось. Но ночь и свет фонаря совершенно изменили его восприятие. В сегодняшнем евангельском отрывке Христос, обращаясь к иудеям, называет Себя светом миру. Конечно, для людей того времени, видевших перед собой странствующего проповедника из Галилеи, слова эти звучали довольно дерзновенно. Причем ощущение этой дерзновенности значительно возрастает, если вспомнить, что разговор этот идет в праздник Кущей или сразу после него. Праздновался он неделю, и по ночам в женском дворе Иерусалимского храма зажигали 4 огромных светильника, которые освещали не только храм, но и город. Этот свет символизировал божественное присутствие в жизни людей. Можно себе представить, как звучали на этом фоне слова Христа, когда Он называл Себя светом миру. Сегодня мы знаем, что для Него это не было узурпацией чужого статуса, ведь Он Сын Божий и Бог, но для иудеев это звучало просто скандально. Собственно, именно поэтому они и стали обвинять Христа в том, что Его свидетельство не истинно. Отвечая, Спаситель подчеркивает важнейшее отличие Его суда от суда остальных людей. Он судит истинно, потому что судит вместе с Отцом Небесным, который послал Его в мир, в то время как люди судят по плоти, то есть исходят из своего субъективного и очень ограниченного опыта. Наверное, эту разницу я описал бы как разницу между светом солнца, который делает явными все вещи, и светом фонаря, который выхватывает лишь часть реальности. Рассуждая только по-человечески, мы воспринимаем свои суждения как объективные, хотя некоторые из них меняются даже вслед за изменением нашего настроения. Христос же призывает нас последовать за Ним, чтобы не быть рабами собственной ограниченности, обстоятельств и эгоизма, но жить в Его свете, исполняя заповеди и пребывая в общении с Отцом Небесным.
1: Евангелие, день за днем.
5: Даже если мнишь себя героем древней Трои,

0: Православный букварь.
1: Здравствуйте, друзья мои! Мы с вами листаем страницы великой книги, книги книг, Библии. Текст читает Иннокентий Смоктуновский. Много людей следует за Иисусом. Он даже вынужден войти в лодку и немного отплыть от берега Галилейского озера, чтобы его услышали все. А говорит он о Царствии Божьем. Оно действует незаметно, но способно изменить все. Оно дороже всех богатств земных, и есть лишь одна дорога к нему, узкая и трудная. Самая великая тайна жизни в том, чтобы отыскать эту дорогу.
2: Чаще всего Иисус проводил время среди простого народа, но иногда его приглашали в дома богатых. Им он тоже рассказывал о Царстве Небесном. Однажды он был приглашен на обед к очень богатому человеку. Пока гости ели, Иисус рассказал им следующую притчу. Один богач задумал устроить большой праздник. Он составил длинный список тех, кого хотел бы видеть за праздничным столом, и разослал приглашение заранее, чтобы никого не забыть и дать гостям время приготовиться. Его слуги много потрудились над устройством праздника. Они готовили изысканные блюда, покупали лучшее вино. Для каждого гостя было выбрано место за богатым столом. Зал украсили цветами. Когда все было готово, хозяин поблагодарил верных слуг за то, что они так хорошо все устроили. «Ну, все готово», — сказал он. «Пора звать приглашенных». Он думал, что приглашенные, одев свои лучшие наряды, ожидают зова с нетерпением. Но его ожидало разочарование. Слуга постучал в дверь первого из приглашенных. «Добро пожаловать! Хозяин просит вас прийти. Все готово к празднику». «Ох! Какая досада!» — ответил тот. «Я никак не могу прийти сегодня. Я только что купил участок земли и иду взглянуть на него». «Очень глупо», — подумал, уходя, слуга. «Кто же покупает землю, не удосужившись посмотреть заранее, какова она?» Придя в дом второго приглашенного, он сказал ему: «Мой хозяин просит вас прийти, ужин готов». «Нет, никак не могу», — ответил тот. «Я только что купил 5 пар валов и иду испытать их». «Что за нелепость?» — подумал слуга. «Как можно купить 5 пар рабочих валов без того, чтобы сначала испытать их?» Потом слуга постучал в дверь третьего из приглашенных. «Хозяин зовет вас на пир. Все готово. Он с нетерпением ждет вас», — сказал он и ему. «Какая жалость! Но я женился и никак не могу прийти на пир», — ответил тот. «Странно», — подумал слуга. «Почему же нельзя пойти в гости на чудесный праздник, если ты женат?» И он ушел. Обойдя всех приглашенных по списку, слуга вернулся к своему хозяину. Богач стоял на пороге своего прекрасного дома в ожидании гостей. «Где же гости?» — удивленно спросил он слугу, увидев, что тот вернулся один, без приглашенных. Слуга объяснил, что все они под каким-либо предлогом отказались прийти на пир. Хозяин разгневался. «Что за грубый, невоспитанный народ?» — вскричал он. Он вошел в зал и взглянул на столы, уставленные яствами. «Я знаю, что делать», — сказал он. «Иди в город», — приказал он слуге. «Обойди все улицы и собери сюда всех бедняков, слепых и коллег, которых там найдешь. Скажи, что я приглашаю их на праздник». Слуга отправился в город исполнять приказание. И вскоре по дороге к дому богача потянулась толпа бедных, больных и немощных, откликнувшихся на приглашение. «Хорошо», — сказал хозяин. «Но осталось еще много свободных мест. Пройди по окрестным деревням и приглашай каждого, кого встретишь, на мой пир». Слуга кинулся исполнять приказания, обходя деревню за деревней. Бедняки не верили своим ушам, но поспешили за ним на праздник. В конце концов дом наполнился людьми, которые действительно радовались приглашению. Те же, которые отказались прийти, потеряли всякое расположение гостеприимного хозяина. Так и с Царством Божьим, продолжал Иисус, обращаясь к тем, кто сидел с ним за столом. Когда сам Бог приглашает вас, спешите ответить

Когда садишься читать или слушать Слово Божие, помолись прежде Богу. Всегда моли Бога, чтобы Он просветил ум твой и открыл тебе силу слов своих. Святой Ефрем Сирин. И пусть всемилостивый Господь хранит вас и пошлет вам ангела своего. Ваша матушка Наталья.

0: Молитвы русских поэтов.
1: Была гроза, гроза ночная, была свеча, свеча большая, свеча горела на столе, сентябрь был, и в сентябре был я. Вокруг кривые тени дрожали, вопрошая милость, и нищенкой, встав на колени, душа взывала и молилась. И дождь был проливным, и ветер, и ночь неистово металась, но час молитвенный был светел, и это на листе осталось. И стала первою строкою для шага нового началом. Кто говорил в тот час со мною? И по кому свеча молчала? О Боже, это ли не благо за сотню верст от суеты спера засеивать бумагу и понимать, что это ты? Терентий Травник.

Самый удобный способ слушать наше радио в любом месте мира – это бесплатно скачать на ваш смартфон приложение «Радио Благовестия» из App Store или Google Play. Расскажите друзьям.

0: Радио Благовестие.
1: С моим Серегой мы шагаем по Петровке, по самой Бровке, по самой Бровке. Жуем мороженое мы без остановки. В тайге мороженого нам не подают. То взлет, то посадка,

уходишь, счастливо. Приходишь, привет. Идет на взлет по полосе мой друг Серега, мой друг Серега, Серега Санин. Сереге Санину легко под небесами, другого парня в пекло не пошлют. То взлет, то посадка,

Уходишь счастливо, приходишь, привет. Два дня искали мы в тайге капот и крылья. Два дня искали мы Серегу, а он чуть-чуть не долетел, совсем немного. Не дотянуло до посадочных огней, то взлет, то посадка.

0: Говорят.
1: Проверить свежесть яиц можно, опустив их в воду. Свежие останутся на дне. Если приподнялся лишь один конец яйца, его нужно использовать в первую очередь. Полностью всплывшие яйца уже не свежие.
2: Радио «Благовестие». Для дома, для семьи.

0: Радио «Благовестие». В Москве 8 часов утра. Епархиальный вестник. С вами секретарь Воронежского епархиального управления протоиерей Андрей Скакалин.
1: В неделю третью по Пасхе святых жен мироносец митрополит Воронежский Лискинский Леонтий возглавил воскресное богослужение в Благовещенском кафедральном соборе. Архипастырь совершил божественную литургию и пресвитерскую хиротонию. После литургии владыка впервые совершил чин посвящения в сестры милосердия. Ежедневник. Мученик Сава Стратилат Римский. Мученик Сава происходил из готского племени. Своей храбростью он достиг высокого чина воеводы Стратилата и служил при императоре Аврелиане. С юности Сава был христианином и усердно следовал заповедям Христа, помогал неимущим, посещал в темницах заключенных христиан. За чистую и добродетельную жизнь святой получил от Господа дар чудотворения. Именем Христа исцелял больных, изгонял бесов. Когда император узнал, что святой Сава христианин, он потребовал от него отречения. Мученик сбросил воинский пояс и подтвердил, что не оставит свою веру. Его били, опаляли свечами, бросили в котел со смолой, но мученик оставался невредимым. В виде его мучения уверовали во Христа 70 воинов, которых тут же усекли мечом. Святого Саву бросили в темницу. В полночь во время молитвы мученику явился Христос и осиял его светом своей славы. Спаситель повелел ему не бояться, но дерзать. Укрепленный мученик Сава перенес на утро новые мучения и был утоплен в реке.
2: Цитатник.
1: Ленность часто нападает на труждающихся в благочестии, а при оплошности нередко овладевает. Для прогнания сей страсти отцы святые советуют держаться памяти смертной, вечных мук и блаженства праведных, руководясь при сем смирением, которое, низводя на нас милость Божию, совершенно освобождает от плена лености. Преподобный Макарий Оптинский.
0: Слушайте епархиальный вестник на радио «Благовестие» ежедневно в 8 утра и 8 вечера.

0: «Слово архипастыря». На ваши вопросы отвечает митрополит Воронежский и Лискинский Леонтий. Одноразовая посуда, недолговечная техника, привычка к обновлению вещей и легкость их замены не коснется человеческих отношений.
1: В наше время люди стремятся к комфорту, и весь прогресс человеческий направлен на то, чтобы облегчить жизнь. При этом люди впадают в зависимость от многих средств, механизмов. Им все больше нужно для жизни. А с другой стороны, производители хотят продавать все больше и больше товара. Таким образом складывается вот эта эпоха потребительства. Люди все больше потребляют, им все меньше этого хватает для ощущения полноты жизни. И они все больше становятся зависимы от каких-то внешних подпорок. И, конечно, люди недуховные, в которых нет нравственного стержня, они могут переносить вот это отношение потребительское к вещам, к еде, к одежде, могут переносить на людей. И также потребительски относиться к ближнему. Например, супруги могут жить друг с другом, пока их все устраивает. Потом они разрывают брак, потому что не находят удовлетворения своих потребностей. Или партнеры по бизнесу, просто знакомые люди по работе. Пока нужен человек, с ним хорошие отношения. Как он стал неприятен, его оттолкнуть. То есть, чему учит нас православие? Что человек – это образ Божий. И к нему нужно относиться с любовью, как Бог любит каждого и терпит, и желает всем спасения, так и мы. Человек не должен превращаться в средство или в препятствие для достижения каких-то твоих целей. Конечно, поэтому есть такая опасность перенести потребительство на отношения с людьми.

0: Игра слов.
1: Игра слов.
0: Игра слов.
2: Слово «полтора». Древнерусский язык знал целый ряд однотипных, одинаково построенных дробных числительных. Полвтора, один и еще половина. Полтретья, два с половиной. Полпята, четыре с половиной. Первое из них дало наше полтора, остальные исчезли.

Я летаю в разные края. Кто же знает, где мы завтра будем? Дождик привожу в пустыню я. Солнце раздаю хорошим людям. Почему, дружок, да потому, что я жизнь учил не по учебникам, просто я работаю волшебником.

холодно, следы как многоточие. Хочешь, я с тобой заговорю? Руку дам, станет путь короче. Почему, дружок, да потому, что я жизнь учил не по учебникам, просто я работаю. Просто я работаю волшебником, волшебником. Мчатся годы чувства торопя, душу наполняя легкой силой. Хочешь некрасивую тебя, сделаю как Золушку красивой. Почему, дружок? Да потому, что я жизнь учил не по учебникам. Просто я работаю, просто.

думать о других немножко тоже. Вот мое простое волшебство. Может быть, и ты мне в нем поможешь. Почему, дружок, да потому, что я жизнь учил не по учебникам, просто я работаю волшебником.

0: дружок, да потому, что я жизнь учил не по учебникам, просто я работаю. Просто я работаю волшебником, волшебником. Волшебником.
1: Говорят,
2: говорят,
1: говорят,
2: говорят,
1: говорят,
2: говорят,
1: говорят. Неприятный запах в шкафу убавится, если поставить в него открытую пачку соды. Постельное белье и одежда сохранят свою свежесть, даже если вы их давно не доставали.
3: Радио «Благовестие». Для дома, для семьи.

каждом окне горит огонек. Столько родных людей.

горит огонек. Столько родных людей. Верь.

0: В гостях у батюшки. Беседы с протоиереем Геннадием Заридзе.
1: Притча о зерне горчичном. Евангелие от Матфея говорится следующее. «Царство небесное подобно зерну горчичному, которое человек взял и посеял на поле своем, которое, хотя меньше всех семян, когда вырастет, бывает больше всех злаков и становится большим деревом, так что прилетают птицы небесные и укрываются в ветвях его». О чем притча в данном случае говорится? Ну, во-первых, о том, что Царство небесное, как говорит Господь в Евангелии, внутрь вас есть. Внутри нас, внутри нашего сердца должно быть Царство Небесное. Вот мы думаем себе, как же так? Царство Небесное включает в себя что? Это колоссальный, удивительный, невидимый мир, духовный мир. То самое небо, которое создал Господь сначала. И это небо исполнено сущностью, большая часть которых называется ангелами. И вот это целое Царство Небесное должно быть внутри человека. Каким же образом? Понимать надо так. Дело в том, что мы, когда начинаем духовную жизнь, начинаем понимать, что жизнь наша очень маленькая. Она очень быстро закончится на земле. Это несколько маленьких, мгновенных десятилетий, которые пролетят, как говорится, не успеешь оглянуться. Мы оказываемся на пороге вечности. Если это осознается сердце, то человек пытается осознать. И что же дальше? Дальше-то как будет существовать мое «я»? А ему отвечает Священным Писанием, что да, «я» наше будет обязательно существовать в вечности. И более того, оно должно существовать подобно тому, как существует в том мире ангелы. Вспомните тот момент в Евангелии, когда пришли саддукеи, которые не верили в воскресение из мертвых, спросили у Господа, чей же будет женой та самая, у которой было мужьями 7 братьев. Сначала один, потом он умер, и жена перешла ко второму брату. Второй, третий, и так... Все 7 братьев были в конечном итоге мужьями этой женщины. В конце концов, последним умерла жена. И говорят они, чьей же женой будет эта женщина в Царстве Небесном? А Господь говорит им, что вы не понимаете смысла Священного Писания. Там, в Царстве Небесном, по воскресенье из мертвых, ни замуж не выходит, ни женится, но бывает, как ангелы на небесах. Стало быть, уровень людей, которые живут в том мире, соответствует уровням ангелов, которые живут в Царстве Небесном. Вот такой критерий мы должны применить к оценке своей собственной жизнедеятельности на земле. Очень серьезные, да, к нам предъявляются требования. Почему? Потому что мы, живя на земле в основном полуживотным образом, однако должны будем в том мире жить, как ангелы на небесах. Так вот, каким же образом можно сформировать в своем сердце полноценное присутствие Царства Небесного? Это возможно только одним единственным способом. Человек, конечно, должен молиться, применяет инструмент в молитве, очищать свое сознание, покаяние, раскаиваться и делать себя ближе к Богу. И, кроме всего прочего, участвуя в танцах церковных, он, безусловно, будет иметь возможность вот этого полноценного внутреннего развития. То есть души наши и сердца должны быть храмами для пребывания там Бога Духа Святого. И чтобы там пребывал Господь, надо, чтобы там не было бы мусора. Поэтому человек, когда раскаивается, когда он действительно вычищает свое сердце от грязи, когда он действительно понимает, что Бог главный в его жизни, Отец Небесный, любящий нас, который желает нашего спасения, хочет подарить нам Царство Небесное, мы, коль обращаемся к Нему с полным доверием, с полным внутренним покаянием, с благодарностью, мы готовим почву для того, чтобы в нашем сердце Царство Небесное действительно появилось. Эту притчу с трудом могли воспринять люди того времени, потому что понятие о том, как Господь может пребывать в сердце человеческом, тогда воспринималось с трудом.

страны, поникшие каштаны, красавица Одесса под вражеским огнем, с горячим пулеметом на вахте неустанно, молоденький парнишка в бушлате.

сгоревшие каштаны и тихий скорбный шелест приспущенных знамен. В глубокой тишине, без труб, без барабанов, Одессу оставляет последний батальон. Хотелось лечь прикрыть

0: Лекарство от греха. Притчи.
1: Опасная работа. Доверили козе капусту сторожить. От радости она позабыла обо всем на свете, даже спросить, кто ее сменщик. А сменщиком у нее был волк. Из книги монаха Варнавы «Маленькие притчи».

Дорогие слушатели, нам очень интересны ваши пожелания и отзывы о радио «Благовестие». Пишите нам по адресу 394-071, город Воронеж, улица 20-летия Октября, дом 64, офис 1, или через интернет с помощью нашего сайта radio-blagovestie.ru. Будем благодарны за каждое письмо.

боязни. Ветер гнет до земли траву, нож гнет до земли хребет. Я от громких устал имен, я хочу обо всем забыть. Солнце выше любых знамен, мне бы просто под солнцем.

твоим согрет. Я люблю, значит, я живу. Пусть не кончится этот свет. Я люблю, значит, я живу. Не познать нам сильнее огня.

0: Хроноскоп.
1: На календаре сегодня 7 мая. Давайте вспомним, какими примечательными событиями отмечен в истории нынешний день. В 1682 году в возрасте 21 года почил царь Федор III, который правил 6 очень продуктивных лет. Он отменил местничество, систему распределения должностей согласно знатности рода, провел налоговую реформу и заменил поземельную подать прямым подворовым налогом и заключил с турками мир, заставив их признать за Россией права на Украину. 7 мая 1744 года Сенат приостановил исполнение смертных казней. Императрица Елизавета, как считается, поклялась в этом накануне переворота, приведшего ее на престол. Легенда или нет, но с этого дня за 17 лет ее правления действительно никого не казнили. 7 мая 1895 года на заседании Русского физико-химического общества Александр Степанович Попов продемонстрировал первый в мире работоспособный радиоприемник. Изначально прибор создавался как грозоотметчик, но стал основой для передачи электромагнитных волн на расстояние, в том числе радиосвязи. Разработка Попова была засекречена в интересах военно-морского флота. По этой причине первым патент на радиоприемник через год с небольшим получил итальянец Маркони. С 1945 года 7 мая отмечается в нашей стране как День радио. В 1944 году началось сражение за Сапун-гору, укрепленную высоту к юго-востоку от Севастополя. В 1942-м мощную оборонительную позицию с тремя рядами дотов Красная армия удерживала 250 дней. Теперь же стратегическая высота была отбита у врага после 9-часового штурма. После потери Сапун-горы Гитлер дал приказ на эвакуацию немецких войск из Севастополя. В 1840 году в этот день родился Петр Ильич Чайковский, один из величайших композиторов в истории. Сын выдающегося горного инженера, директора Воткинского металлургического завода, должен был стать юристом. Но, исполнив сыновний долг, он выбрал свой путь, поступил в консерваторию и стал первым в стране профессиональным композитором. Чайковский соединил русский мелодизм с европейской симфонической традицией и произвел настоящую революцию в балете, превратив его в полноценное симфоническое произведение. Наша церковь вспоминает сегодня преподобного Антония Печерского. Точных сведений о нем мало, но мы знаем, что он еще молодым человеком отправился паломником на Святую Гору, а затем принял монашеский постриг. Вернувшись, он поселился в пещере на берегу Днепра и жил уединенно в посте и молитве. Со временем о подвижничестве монаха-отшельника стало известно, и круг его сподвижников стал расти. В 1051 году он вместе с учеником Феодосием основал Печерскую обитель, первый монастырь, возникший не по повелению князя. После умножения братьев святой Антоний удалился в соседнюю пещеру, но остался духовным наставником. Родоначальник монашеской жизни на Руси установил строгий афонский устав и был известен личным аскетизмом и благочестием. А с Днем Ангела мы поздравляем сегодня Алексея, Валентина, Елизавету, Иннокентия, Леонтия, Луку, Николая, Савву и Сергея.
0: Хроноскоп.

0: Своя дорога.
1: Александр Иванович Герцен – русский публицист, писатель, философ. Родился в 1812 году в Москве в семье богатого помещика Ивана Яковлева, чей род происходил от одного предка с царствующим домом Романовых. Брак родителей Александра не был оформлен, а потому, по закону того времени, мальчику не могли присвоить фамилию отца. Для него была придумана своя фамилия от немецкого слова «Херц» – «Герцен», «сын сердца». Будущий писатель получил обычное дворянское домашнее воспитание. Когда ему было 13, произошло восстание декабристов, которое произвело на отрока весьма сильное впечатление. Он стал мечтать о революционной деятельности и поклялся бороться за свободу. Поступив в Московский университет на физико-математическое отделение, он продолжил мечтать о страданиях за свободу. И не только мечтать. Он принял участие в протесте студентов против нелюбимого преподавателя, за что попал в карцер. Потом были ссылки, эмиграция, издательская деятельность и смена политических взглядов. Французская буржуазно-демократическая революция 1848 года показалась Герцену осуществлением всех надежд. Однако последовавшее затем восстание рабочих, его кровавое подавление и наступившая реакция потрясли Герцена. Под влиянием крушения старых идеалов у Герцена сформировалась специфическая система взглядов об обреченности, умирании старой Европы и о перспективах России и славянского мира, которые призваны осуществить социалистический идеал. Писать Герцен начал еще будучи 20-летним молодым человеком. Из-под его пера выходили статьи и очерки обо всем на свете, письма и воспоминания, рассказы, повести и романы. Герцен создал свой особый жанр беллетристики, очень эмоциональный, с выражением отношения автора к описанным событиям. Герцен утверждал, что в русской жизни много безобразного, но зато нет закоснелой пошлости. Мыслящий человек в России – самый независимый и самый непредубежденный человек в свете. Герцен считал, что славянский мир стремится к единству, но централизация противна славянскому духу, а значит, славянство объединится на принципах федераций.
2: Евангелие я читал много и с любовью. По-славянски и в лютеровском переводе. Я читал без всякого руководства, не все понимал, но чувствовал искреннее и глубокое уважение к читаемому. В первой молодости моей я часто увлекался вольтерианизмом, любил иронию, насмешку, но не помню, чтоб когда-нибудь я взял в руки Евангелие с холодным чувством. Во все возрасты, при разных событиях, я возвращался к чтению Евангелия, и всякий раз его содержание низводило мир и кротость на душу. Александр Герцен, русский писатель, философ.

0: Молитвы русских поэтов.
1: Когда в кругу убийственных забот нам все мерзит, и жизнь, как камни и груда, лежит на нас, вдруг знает Бог откуда нам на душу отрадное дохнет, минувшим нас обвеет и обнимет, и страшный груз минутно приподнимет. Так иногда осеннюю порой, когда поля уж пусты, рощи голы, бледнее небо, пасмурнее долы, вдруг ветер подует, теплый и сырой, опавший лист погонит пред собой и душу нам обдаст, как бы весною. Федор Тютчев.

Самый удобный способ слушать наше радио в любом месте мира – это бесплатно скачать на ваш смартфон приложение «Радио Благовестия» из App Store или Google Play. Расскажите друзьям.

0: Говорят.
1: Вместо покупных ароматизаторов и освежителей воздуха можно использовать натуральные средства. Возьмите небольшую кастрюлю, положите туда палочки корицы или корки апельсина. Залейте водой и доведите до кипения.
2: Радио «Благовестие». Для дома, для семьи.

я с моей смертью обвенчания ты мне сделать этот шаг не позволял.

Любовь моя, Россия, люблю, пока живу. Дожди твои косые, полян твоих траву, дорог твоих скитания, лихих твоих ребят. И нету оправдания нелюбящим тебя. Любовь моя, Россия, ты с каждым днем

0: любовь моя, Россия, спасение мое.
1: Православный букварь. Здравствуйте, друзья мои! Мы с вами листаем страницы великой книги, книги книг, Библии. Текст читает Иннокентий Смоктуновский. Много людей следует за Иисусом. Он даже вынужден войти в лодку и немного отплыть от берега Галилейского озера, чтобы его услышали все. А говорит он о Царстве Божьем. Оно действует незаметно, но способно изменить все. Оно дороже всех богатств земных, и есть лишь одна дорога к нему, узкая и трудная. Самая великая тайна жизни в том, чтобы отыскать эту дорогу.
2: Чаще всего Иисус проводил время среди простого народа, но иногда его приглашали в дома богатых. Им он тоже рассказывал о Царстве Небесном. Однажды он был приглашен на обед к очень богатому человеку. Пока гости ели, Иисус рассказал им следующую притчу. Один богач задумал устроить большой праздник. Он составил длинный список тех, кого хотел бы видеть за праздничным столом, и разослал приглашение заранее, чтобы никого не забыть и дать гостям время приготовиться. Его слуги много потрудились над устройством праздника. Они готовили изысканные блюда, покупали лучшее вино. Для каждого гостя было выбрано место за богатым столом. Зал украсили цветами. Когда все было готово, хозяин поблагодарил верных слуг за то, что они так хорошо все устроили. «Ну, все готово», — сказал он. «Пора звать приглашенных». Он думал, что приглашенные, одев свои лучшие наряды, ожидают зова с нетерпением. Но его ожидало разочарование. Слуга постучал в дверь первого из приглашенных. «Добро пожаловать! Хозяин просит вас прийти. Все готово к празднику». «Ох! Какая досада!» — ответил тот. «Я никак не могу прийти сегодня. Я только что купил участок земли и иду взглянуть на него». «Очень глупо», — подумал, уходя, слуга. «Кто же покупает землю, не удосужившись посмотреть заранее, какова она?» Придя в дом второго приглашенного, он сказал ему: «Мой хозяин просит вас прийти, ужин готов». «Нет, никак не могу», — ответил тот. «Я только что купил 5 пар валов и иду испытать их». «Что за нелепость?» — подумал слуга. «Как можно купить 5 пар рабочих валов без того, чтобы сначала испытать их?» Потом слуга постучал в дверь третьего из приглашенных. «Хозяин зовет вас на пир. Все готово. Он с нетерпением ждет вас», — сказал он и ему. «Какая жалость! Но я женился и никак не могу прийти на пир», — ответил тот. «Странно», — подумал слуга. «Почему же нельзя пойти в гости на чудесный праздник, если ты женат?» И он ушел. Обойдя всех приглашенных по списку, слуга вернулся к своему хозяину. Богач стоял на пороге своего прекрасного дома в ожидании гостей. «Где же гости?» — удивленно спросил он слугу, увидев, что тот вернулся один без приглашенных. Слуга объяснил, что все они под каким-либо предлогом отказались прийти на пир. Хозяин разгневался. «Что за грубый, невоспитанный народ?» — вскричал он. Он вошел в зал и взглянул на столы, уставленные яствами. «Я знаю, что делать», — сказал он. «Иди в город», — приказал он слуге. «Обойди все улицы и собери сюда всех бедняков, слепых и калек, которых там найдешь. Скажи, что я приглашаю их на праздник». Слуга отправился в город исполнять приказания. И вскоре по дороге к дому богача потянулась толпа бедных, больных и немощных, откликнувшихся на приглашение. «Хорошо», — сказал хозяин. «Но осталось еще много свободных мест. Пройди по окрестным деревням и приглашай каждого, кого встретишь, на мой пир». Слуга кинулся исполнять приказания, обходя деревню за деревней. Бедняки не верили своим ушам, но поспешили за ним на праздник. В конце концов дом наполнился людьми, которые действительно радовались приглашению. Те же, которые отказались прийти, потеряли всякое расположение гостеприимного хозяина. «Так и с Царством Божьим», продолжал Иисус, обращаясь к тем, кто сидел с ним за столом. «Когда сам Бог приглашает вас, спешите ответить

Когда садишься читать или слушать Слово Божие, помолись прежде Богу. Всегда моли Бога, чтобы Он просветил ум твой и открыл тебе силу слов своих. Святой Ефрем Сирин. И пусть всемилостивый Господь хранит вас и пошлет вам ангела своего. Ваша матушка.

0: Игра слов.
1: Игра слов.
0: Игра слов.
2: Слово «настежь». В старину русские люди, открывая нараспашку ворота, закрепляли створки в этом положении, накидывая веревочную или сплетенную из прутьев петлю на вколоченный рядом в землю столбик. Стеж. Открыть «настежь» и значило «на весь размах».

0: Слушайте радио «Благовестие» в сети интернет на сайте www.radio-blagovestie.ru.
1: На далекой Амазонке не бывал я никогда, никогда туда не ходил.

тихо. О, как она нас разделяет. И скорбит день.

0: Говорят.
1: Говорят.
0: Говорят.
1: Говорят.
0: Говорят.
1: Говорят.
2: Говорят. Чтобы пшено потеряло привкус горечи, его надо промыть несколько раз в теплой воде. А когда вода станет полностью прозрачной, обдать кипятком.
0: Радио «Благовестие». Для дома, для семьи.

0: Имена победы.
1: Я Ушаков Иван Васильевич. Родился в Воронеже 29 июля 1904 года в рабочей крестьянской семье. После окончания школы работал учеником сапожника в сапожной мастерской. Служил в 4-й туркменистанской стрелковой дивизии. Работал возле связи Воронежской области, вступил в партию, закончил всесоюзные высшие курсы связи и курсы политруков. В 1938 году назначен военным комиссаром Панинского района, а в 1943-м – Ворошиловского района города Воронежа. Неоднократно обращался с требованием отправить меня на фронт. И вот в ноябре 1944-го наконец-то я пополнил ряды 295-го стрелкового полка 183-й Харьковской краснознаменной дивизии 4-го Украинского фронта. Командовал 7-й стрелковой ротой. В январе 1945 года в ходе Ясло-Горлинской операции я и мои бойцы блокировали и уничтожили вражеский дзот, 2 станковых пулемета, 6 ручных пулеметов, 3 снайперов, до 80 немецких солдат и офицеров, 46 человек взяли в плен. В бою 24 января 45-го я был ранен. 10 февраля награжден орденом Красной Звезды. 28 февраля в госпитале умер. Похоронен в польском местечке Мысленицы.

0: Бегство от греха. Притчи.
1: Вишневый сад. Однажды к Хингши пришел крестьянин и, смущаясь, поведал мудрецу о своей беде. «Учитель, мне стыдно признаться, но я страшно ревнив. Ведь, зная о том, что жена моя верна мне, что она любящая и честная женщина, я ежедневно терзаюсь муками.

пылали нежно-розовые лепестки. Человек этот бережно ухаживал за своим садом, поливал, окучивал деревья, выстроил прочную ограду и каждый раз собирал богатый урожай. И так продолжалось до тех пор, пока не пришел к нему однажды недобрый человек и не сказал: «Какой у тебя прекрасный сад! Жаль только, что наверняка в него по ночам частенько заглядывают воры». Потом злой человек ушел, а слова его остались, запав в душу садовника. С той поры потерял бедняга покой и сон. Ночами сидел он в саду, поджидая грабителей, а днем, изможденный ночными бдениями, спал. Спустя какое-то время деревья, за которыми больше никто не ухаживал и не поливал, стали чахнуть, да и ограда постепенно прохудилась. Ну а в саду по-прежнему по ночам сидел безумный садовник, давно забывший о вкусе вишневых ягод.

Дорогие слушатели, нам очень интересны ваши пожелания и отзывы о радио «Благовестие». Пишите нам по адресу 394-071, город Воронеж, улица 20-летия Октября, дом 64, офис 1, или через интернет с помощью нашего сайта radio-blagovestie.ru. Будем благодарны за каждое письмо.

шпаги звон, как звон бокала. С детства мне ласкает слух. Шпага многим показала, что такое прах и пух. Жик, жик, жик, хоп, уноси готовенького. Жик, жик, жик. Кто на новенького, кто на новенького? Кто на новенького? Подходите, ну, ближе, ближе. Вам урок преподнесу. Подлецов насквозь я вижу, подлецов насквозь я вижу. Зарубите на носу. Бжик, бжик, уноси готовенького. Бжик, бжик, кто на новенького, кто на новенького? Ну, кто на новенького? На опасных поворотах трудно нам, как на войне. И, быть может, скоро кто-то, и, быть может, скоро кто-то пропоет и обо мне. Бжик, бжик, бжик, уноси готовенького. Бжик, бжик, бжик, кто на новенького? Кто на новенького? Да, кто на новенького? Юный друг в бою открытом, защитить готовься честь. И оружием забытым соверши святую весть. Ну, жик, жик, жик, хоп, уноси готовенького. Жик, жик, жик, хоп, кто на новенького, кто на новенького, кто на новенького, эй! Та-та-та-та-та-та.

0: сражаться с этими людьми. Мне померится бы силой, мне померится бы силой. Чёртом чёрт меня возьми! Цик-цик-цик-пау! Носи готовенького! Цик-цик-цик-пап! Кто на новенького? Кто на новенького? Ну! Кто на новенького?
1: Радио «Благовещение».

0: Говорят.
1: При отключении света возьмите бутылку из прозрачного пластика с водой и поставьте ее на подходящий фонарик. Так вы получите небольшую, но яркую настольную лампу.
0: Радио «Благовестие». Для дома, для семьи.

0: Радио «Благовестие». Московское время 13 часов.
1: Радио «Вера» представляет. Евангелие. День за днем.
2: Христос воскресе! Дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской духовной академии, священник Стефан Дамусчи. В своих суждениях о мире и себе самих мы обычно стараемся быть максимально объективными. Но в чем особенность нашего взгляда? И чем он отличается от взгляда Божьего? Ответить на эти вопросы помогает отрывок из 8 главы Евангелия от Иоанна, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
3: «Паке же им Иисус рече глаголя, ас есть мы свет миру».
4: Опять говорил Иисус к народу и сказал им: «Я свет миру. Кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Тогда фарисеи сказали ему: «Ты сам о себе свидетельствуешь, свидетельство твое неистинно». Иисус сказал им в ответ: «Если я и сам о себе свидетельствую, свидетельство мое истинно, потому что я знаю, откуда пришел и куда иду. А вы не знаете, откуда я и куда иду. Вы судите по плоти, я не сужу никого. А если и сужу я, то суд мой истинен, потому что я не один, но я и Отец, пославший меня. А и в законе вашем написано, что двух человек свидетельство истинно. Я сам свидетельствую о себе, и свидетельствует о мне Отец, пославший меня». Тогда сказали ему: «Где твой Отец?» Иисус отвечал: «Вы не знаете ни меня, ни Отца моего. Если бы вы знали меня, то знали бы и Отца моего». Сии слова говорил Иисус у сокровищницы, когда учил в храме, и никто не взял его, потому что еще не пришел час его.
3: «Яко не убе пришел час его».
2: Любой человек, который сидел ночью у костра, замечал, как меняется в этих обстоятельствах наше восприятие окружающей реальности. Очень хорошо помню, как еще в средней школе во время байдарочного похода у нас ночью стали заканчиваться дрова. Конечно, сейчас я прекрасно знаю, что их надо было заготавливать заранее, но в тот момент мы только обретали опыт. Взяв фонарики, мы отправились на поиски дров и после определенных усилий нашли все, что было нужно. При этом мне казалось, что мы отошли от лагеря очень прилично. Деревья, река, небо – все выглядело совершенно иначе. И даже размеры окружающих предметов были совсем другими. Каково же было мое удивление, когда днем я понял, что все нами собранное было найдено буквально в нескольких метрах от стоянки. Расстояние никак не менялось. Но ночь и свет фонаря совершенно изменили его восприятие. В сегодняшнем евангельском отрывке Христос, обращаясь к иудеям, называет себя светом миру. Конечно, для людей того времени, видевших перед собой странствующего проповедника из Галилеи, слова эти звучали довольно дерзновенно. Причем ощущение этой дерзновенности значительно возрастает, если вспомнить, что разговор этот идет в праздник Кущей или сразу после него. Праздновался он неделю, и по ночам в женском дворе Иерусалимского храма зажигали 4 огромных светильника, которые освещали не только храм, но и город. Этот свет символизировал божественное присутствие в жизни людей. Можно себе представить, как звучали на этом фоне слова Христа, когда Он называл Себя светом миру. Сегодня мы знаем, что для Него это не было узурпацией чужого статуса, ведь Он Сын Божий и Бог. Но для иудеев это звучало просто скандально. Собственно, именно поэтому они и стали обвинять Христа в том, что Его свидетельство не истинно. Отвечая, Спаситель подчеркивает важнейшее отличие Его суда от суда остальных людей. Он судит истинно, потому что судит вместе с Отцом Небесным, который послал Его в мир, в то время как люди судят по плоти, то есть исходят из своего субъективного и очень ограниченного опыта. Наверное, эту разницу я описал бы как разницу между светом солнца, который делает явными все вещи, и светом фонаря, который выхватывает лишь часть реальности. Рассуждая только по-человечески, мы воспринимаем свои суждения как объективные, хотя некоторые из них меняются даже вслед за изменением нашего настроения. Христос же призывает нас последовать за Ним, чтобы не быть рабами собственной ограниченности, обстоятельств и эгоизма, но жить в Его свете, исполняя заповеди и пребывая в общении с Отцом Небесным.

0: Слово архипастыря. На ваши вопросы отвечает митрополит Воронежский и Лискинский Леонтий. Церковь и современность. Когда можно проявить гибкость, а когда необходим консерватизм?
1: Надо быть твердым в учении, в главном. И в деталях уже можно позволить себе свободу. Как сказал один богослов 17 века, в главном – единство, во второстепенном – свобода и во всем – любовь. Но когда мы говорим «церковь, современность», ну, подразумевается на что-то такое древнее, такое строение, и тут жизнь развивается, что-то новое, прогресс в светлое будущее, а церковь успевает она за этим, не успевает. Но на самом деле, с точки зрения верующего человека, все наоборот. Этот мир временен, ограничен. Время – это мера распада, скорость его. И церковь дает нам возможность, пока у нас есть время, приобщиться к вечности. Церковь – это небо, это мечта, это идеал, который мы должны в себя вместить. И поэтому скорее мы не успеваем за церковью, чем она пытается догнать современность. На самом деле ничего принципиально нового в жизни не происходит. Все старо под солнцем. Обновление дает Господь, благодать Божия. И в этом плане мы устареваем, мы должны поспевать меняться за Святой Церковью. И само понятие консерватизм тоже подразумевает, что надо что-то сохранить в этом мире, где все распадается, течет, надо что-то вот такое сохранить, законсервировать. Церковь дает жизнь, она нас сохраняет и делает нас неизменными в добре.

взрывалась моя голова. Мне нужно понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова.

0: Молитвы русских поэтов.
1: Когда кипят морей раскаты, и под грозой сгорают небеса, и вихри с кораблей сдирают паруса, и треснули могучие канаты, ты в челноке будь верой тверд. И Бог, увидя без сомненья тебя, через грозное волненье на тонкой нитке проведет. Фёдор Глинка.

Самый удобный способ слушать наше радио в любом месте мира – это бесплатно скачать на ваш смартфон приложение «Радио Благовестия» из App Store или Google Play. Расскажите друзьям.

0: Хроноскоп.
1: На календаре сегодня 7 мая. Давайте вспомним, какими примечательными событиями отмечен в истории нынешний день. В 1682 году в возрасте 21 года почил царь Федор III, который правил 6 очень продуктивных лет. Он отменил местничество, систему распределения должностей согласно знатности рода, провел налоговую реформу и заменил поземельную подать прямым подворовым налогом и заключил с турками мир, заставив их признать за Россией права на Украину. 7 мая 1744 года Сенат приостановил исполнение смертных казней. Императрица Елизавета, как считается, поклялась в этом накануне переворота, приведшего ее на престол. Легенда или нет, но с этого дня за 17 лет ее правления действительно никого не казнили. 7 мая 1895 года на заседании Русского физико-химического общества Александр Степанович Попов продемонстрировал первый в мире работоспособный радиоприемник. Изначально прибор создавался как грозоотметчик, но стал основой для передачи электромагнитных волн на расстояние, в том числе радиосвязи. Разработка Попова была засекречена в интересах военно-морского флота. По этой причине первым патент на радиоприемник через год с небольшим получил итальянец Маркони. С 1945 года 7 мая отмечается в нашей стране как День радио. В 1944 году началось сражение за Сапун-гору, укрепленную высоту к юго-востоку от Севастополя. В 1942-м мощную оборонительную позицию с тремя рядами дотов Красная армия удерживала 250 дней. Теперь же стратегическая высота была отбита у врага после 9-часового штурма. После потери Сапун-горы Гитлер дал приказ на эвакуацию немецких войск из Севастополя. В 1840 году в этот день родился Петр Ильич Чайковский, один из величайших композиторов в истории. Сын выдающегося горного инженера, директора Воткинского металлургического завода, должен был стать юристом. Но, исполнив сыновний долг, он выбрал свой путь. Поступил в консерваторию и стал первым в стране профессиональным композитором. Чайковский соединил русский мелодизм с европейской симфонической традицией и произвел настоящую революцию в балете, превратив его в полноценное симфоническое произведение. Наша церковь вспоминает сегодня преподобного Антония Печерского. Точных сведений о нем мало, но мы знаем, что он еще молодым человеком отправился паломником на Святую Гору, а затем принял монашеский постриг. Вернувшись, он поселился в пещере на берегу Днепра и жил уединенно в посте и молитве. Со временем о подвижничестве монаха-отшельника стало известно, и круг его сподвижников стал расти. В 1051 году он вместе с учеником Феодосием основал Печерскую обитель, первый монастырь, возникший не по повелению князя. После умножения братьев святой Антоний удалился в соседнюю пещеру, но остался духовным наставником. Родоначальник монашеской жизни на Руси установил строгий афонский устав и был известен личным аскетизмом и благочестием. А с Днем Ангела мы поздравляем сегодня Алексея, Валентина, Елизавету, Иннокентия, Леонтия, Луку, Николая, Савву и Сергея.
0: Хроноскоп.

0: Радио Благовестие.
1: По переулкам бродит лето, солнце льется прямо с крыши. Под потоки солнечного света у киоска ты стоишь, блестят обложками журнала.

0: Своя дорога.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели на радио «Благовестие», проект «Своя дорога». И сегодня у нас в гостях Вадим Колмаков, доцент кафедры онтологии и теории познания факультета философии и психологии Воронежского государственного университета, кандидат философских наук. Вадим Борисович, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Начнем с того, что сейчас очень распространено такое понятие, как православный ученый. Что значит религия в науке, по вашему мнению? Какие есть точки соприкосновения?
2: Ну, вообще религия и наука достаточно тесно связаны. И на первый взгляд иногда кажется, что таких точек соприкосновения мало или даже их вообще нет. Но если мы вглядимся внимательно в то, как существует наука и как существует религия, мы обнаружим, что они имеют, пожалуй, единые основания. Дело в том, что основанием и религии, и науки является вера. Более того, в 20 веке в науке, в философии, скажем, возникло такое понятие, как научная вера. Я имею в виду очень простую вещь. Дело в том, что аксиоматические, то есть ценностные основания и религии, и науки аксиоматичны, то есть они являются едиными, они основаны на вере, они не сформулированы разумом. Они остаются такими, какими они были изначально, когда возникала и наука, и религия. Вот в этом, прежде всего, сходится и то, и другое. А с другой стороны, наука и религия довольно долго враждовали. Был такой длительный период в их истории. А потом вот постепенно начинается сближение. И заметьте, что в 20 веке происходит удивительное сближение философии, религии и науки. Вот это такой странный синтез, казалось бы, возникает, хотя ничего странного здесь нету, потому что оказалось, что наука, да и философия, если они лишены нравственных оснований, которые единственное может дать религия, они становятся просто опасными. То есть речь идет о том, что разум, лишенный морали или моральных истоков и оснований, он просто вреден и опасен для человека. Вот в этом можно видеть перспективу будущего союза или единства науки и религии, философии и религии, хотя такой синтез в той или иной форме существовал довольно давно.
1: Вадим Борисович, в нашей стране религия уже более 25 лет как вышла за рамки неких запретов или, может быть, недосказанности. Как вы думаете, сейчас православие в России – это мода, либо люди находят в нем истинные вечные ценности и возвращаются к истокам?
2: Мне кажется, вот это сложный процесс, где есть и то, и другое. С одной стороны, да, действительно, у людей существует очень серьезная тяга к религии, к религиозному мировоззрению, к религиозному взгляду на мир, который для многих из них был просто недоступен или даже в каком-то смысле запретен на протяжении 70 лет советской власти. С другой стороны, когда вот в начале 90-х и, может, даже чуть раньше начали люди чувствовать себя более свободно в религиозном смысле, то некоторые части людей это действительно стало модой, поэтому здесь сочетается и то, и другое. Хотя, на самом деле, ну, мода, она проходит так или иначе, но неподдельный интерес, приток людей в церковь, насколько я понимаю, он остается. И это, с моей точки зрения, очень положительный процесс. И положительный он по простой причине. Дело в том, что если мы возьмем или посмотрим на то, как люди живут, как они относятся друг к другу, что они делают, то мы заметим, что очень часто люди нарушают нормы морали, поступают плохо. Ну, я не говорю о том, что совершают преступления, это уже понятно. Но дело заключается в другом. Дело в том, что возникает вопрос, как человеку сделаться лучше. И ведь религия – это единственное такое универсальное мировоззрение, которое отвечает на этот вопрос. Ведь церковь остается единственным институтом, социальным институтом в нашем обществе, в которой каждый день на хорошем русском языке, заметьте, именно на хорошем русском языке, говорят о том, что такое хорошо и что такое плохо. Семья, там тоже об этом говорят, но, судя по результатам, семья с этим явно не справляется. Школа и высшая школа, они устранились уже от воспитания, такой воспитательной функции нет, они просто поставщики знаний, а церковь остается, повторяю, единственным институтом, который этим занимается. Поэтому неудивительно, что приток людей в церковь не уменьшается, а скорее даже возрастает.
1: В вашей научной деятельности для вас лично, почему именно православное христианство?
2: Ну, тут тоже вопрос сложный, потому что на него ответ будет, может быть, развернутым. С одной стороны, у меня по материнской линии все предки, начиная там вот с конца 17 века, это духовенство. Это одна сторона. С другой стороны, тот разгул либерализма, те свободы, которые, по сути дела, ставят своей целью раскрепощение греховности, они в каждом здравомыслящем человеке, к которым я смею себя относить, вызываю вполне естественный протест и попытку найти незыблемую опору, опершись на которую или отталкиваясь от которой, можно было противостоять вот этому хаосу в душах людей, да и в своей собственной в первую очередь. Поскольку я работаю со студентами и пытаюсь еще как-то объяснять им вот эти простые вещи, то для меня это приобретает особый интерес. Поэтому и в своих научных исследованиях, и в работе, в практической, я, естественно, опираюсь на православные принципы, без которых вообще всякая деятельность, связанная с влиянием на людей, с общением, становится просто лишенной основания, она становится бессмысленной.
1: Вадим Борисович, вы работаете со студентами факультета журналистики. Журналист – это человек, который формирует в том числе ценности в современном обществе. У меня к вам такой вопрос. Работая со студентами на практических занятиях, вы замечаете у студентов интерес к религии? Либо в их сознании преобладают ценности, которые говорят о том, что все относительно?
2: Мировоззрение студентов вообще, по-моему, как мне вот кажется из моего опыта, оно достаточно аморфно и даже трудно сформулировать, каким оно является. Потому что в нем намешано очень многое. В нем есть и та либеральная доля идей, которая унаследована от школы, и та либеральная доля идей, которую вдалбливает средства массовой информации. В то же время у какой-то части есть интерес к религии, есть интерес к православию, но этот интерес во многом поверхностный, к сожалению. Хотя бывают, встречаются люди, которые искренне интересуются православием и искренне верят в Бога. Но студентов надо просто просвещать. Дело в том, что вот эту функцию просвещения, рассказа о том, что есть православие, с какой целью оно существует, кто такой Иисус Христос, что написано в Евангелиях, вот значительная часть студентов вообще на эти вопросы она ответить, в общем, не может. Люди не знают простых элементарных вещей. Поэтому первое, что надо делать бы, это просто просвещать их, тем более журналистов. Журналист, на мой взгляд, это образованный дилетант. Он не может знать все и не обязан знать все, но он должен понимать и знать, где он может почерпнуть некие истины, некую пользующуюся спросом или достойную информацию. Вот это он должен себе хорошо представлять. Понятно, что важна мировоззренческая позиция. Но опять-таки заметьте, что значительная часть даже людей, вещающих в эфире, они не всегда обладают такой позицией. У некоторой части она также аморфна и также не оформлена, как и в студенческом возрасте. Вот что удручает-то на самом деле. Поэтому здесь предстоит еще очень много работы, которая, в общем, должна быть начата еще со школы. В школе теперь введен предмет специальный, в рамках которого рассказывается о религии, в том числе и о православии. Но пока те студенты, с которыми мне доводится общаться, ну, в частности, первый курс вот нынешний, они еще не были охвачены вот этой программой, до них она еще не добралась. Возможно, в дальнейшем придут студенты, которые уже лучше разбираются в этой сфере. Но это в будущем. А пока вот то, что есть, то и есть. И здесь требуется, повторяю, очень большая и значительная работа, которая должна быть нацелена просто на просвещение людей. Вот мы должны, прежде всего, выполнять эту функцию просвещения, самую простую, разъясняя самые простые очевидные истины, о которых значительная часть людей, в том числе и студенчество, просто-напросто не задумывается в силу разных причин. Роль радио здесь чрезвычайно велика, потому что это прямой контакт со слушателями. Другое дело, что студенты, и не только студенты, но и слушатели вообще должны бы знать еще, что есть такое радио. Не все люди об этом знают. Она заключается в том, как донести конкретно вот эти идеи, как их сделать доступными, как их популяризировать, чтобы люди могли хотя бы почерпнуть самые простые сведения о том, что есть вера, что есть православие, какую роль в истории нашей Родины оно сыграло.
1: Спасибо вам огромное за интервью. Напомню, у нас в гостях был Вадим Колмаков, доцент кафедры онтологии и теории познания факультета философии и психологии Воронежского государственного университета, кандидат философских наук. Вадим Борисович, спасибо вам.
2: Вам спасибо, всего доброго.
1: До свидания.
2: До свидания.

0: Игра слов.
1: Игра слов.
0: Игра слов.
2: Игра слов.
3: Слово «ведать». Слово родственно санскритскому «веда», обычно переводят как «знать». И словам с корнем «вид» обычно переводят как «видеть», «знать». Сравним английское «with» – «ведать», «знать».

0: Слушайте радио «Благовестие» в сети интернет на сайте www.radio-blagovestie.ru.
1: Отчего так в России березы шумят? Отчего белоствольные все понимают? У дорог, прислонившись по ветру, стоят и листву так печально кидают. Я пойду по дороге простору, я рад,

тихою, душу лаская. А на сердце опять горячо-горячо, и опять без ответа. А листочек с березки упал на плечо, он как я.

Родная, с тобой. Ты пойми, я вернусь, не печалься, не стоит. И старуха махнет на прощание рукой, и за мною калитку закроет.

нас пролетят. А последнее, эх, западает. А на сердце опять горячо-горячо. И опять без ответа. А листочек с березки упал на плечо. Он, как я, оторвался от

0: Говорят.
1: Говорят.
0: Говорят.
1: Говорят.
0: Говорят.
1: Говорят.
0: Говорят.
2: Если шнурки постоянно развязываются, обработайте их кончики прозрачным лаком для ногтей. Это укрепит ткань и сохранит узел крепким.
0: Радио «Благовестие». Для дома, для семьи.

не шути, волнений больше, ведь ты уже не на земле, как не ряди раз.

Она качается и плещет, и разделяет нас вода. Но видно вдруг яснее, чем прежде, что мы близки, как никогда.

Уходят башенки вокзала, и удаляется причал. Как важно все, что ты сказал, все, что в ответ.

0: В гостях у батюшки. Беседы с протоиереем Геннадием Заридзе.
1: Притча о зерне горчичном. Евангелие от Матфея говорится следующее. «Царство небесное подобно зерну горчичному, которое человек взял и посеял на поле своем, которое, хотя меньше всех семян, когда вырастет, бывает больше всех злаков и становится большим деревом, так что прилетают птицы небесные и укрываются в ветвях его». О чем притча в данном случае говорится? Ну, во-первых, о том, что Царство небесное, как говорит Господь в Евангелии, внутрь вас есть. Внутри нас, внутри нашего сердца должно быть Царство Небесное. Вот мы думаем себе, как же так? Царство Небесное включает в себя что? Это колоссальный, удивительный, невидимый мир, духовный мир, то самое небо, которое создал Господь сначала. И это небо исполнено сущностью, большую часть которых называется ангелами. И вот это целое Царство Небесное должно быть внутри человека. Каким же образом? Понимать надо так. Дело в том, что мы, когда начинаем духовную жизнь, начинаем понимать, что жизнь наша очень маленькая. Она очень быстро закончится на земле. Это несколько маленьких, мгновенных десятилетий, которые пролетят, как говорится, не успеешь оглянуться. Мы оказываемся на пороге вечности. Если это осознается сердцем, то человек пытается осознать. И что же дальше? Дальше-то как будет существовать мое «я»? А ему отвечает Священное Писание, что да, «я» наше будет обязательно существовать в вечности. И более того, оно должно существовать подобно тому, как существует в том мире ангелы. Вспомните тот момент в Евангелии, когда пришли саддукеи, которые не верили в воскресение из мертвых, спросили у Господа, чей же будет женой та самая, у которой было мужьями 7 братьев. Сначала один, потом он умер, и жена перешла к второму брату. Второй, третий, и так все 7 братьев были в конечном итоге мужьями этой женщины. В конце концов, последним умерла жена, и говорят они, чьей же женой будет эта женщина в Царстве Небесном? А Господь говорит им, что вы не понимаете смысла Священного Писания. Там, в Царстве Небесном, по воскресенье из мертвых, ни замуж не выходит, ни женится, но бывает, как ангелы на небесах. Стало быть, уровень людей, которые живут в том мире, соответствует уровням ангелов, которые живут в Царстве Небесном. Вот такой критерий мы должны применить к оценке своей собственной жизнедеятельности на земле. Очень серьезные, да, к нам предъявляются требования. Почему? Потому что мы, живя на земле в основном полуживотным образом, однако должны будем в том мире жить, как ангелы на небесах. Так вот, каким же образом можно сформировать в своем сердце полноценное присутствие Царства Небесного? Это возможно только одним единственным способом. Человек, конечно, должен молиться, применять инструмент в молитве, очищать свое сознание, покаяние, раскаиваться и делать себя ближе к Богу. И, кроме всего прочего, участвуя в танцах церковных, он, безусловно, будет иметь возможность вот этого полноценного внутреннего развития. То есть души наши и сердца должны быть храмами для пребывания там Бога Духа Святого. И чтобы там пребывал Господь, надо, чтобы там не было бы мусора. Поэтому человек, когда раскаивается, когда он действительно вычищает свое сердце от грязи, когда он действительно понимает, что Бог главный в его жизни, Отец Небесный, любящий нас, который желает нашего спасения, хочет подарить нам Царство Небесное, мы, коль обращаемся к Нему с полным доверием, с полным внутренним покаянием, с благодарностью, мы готовим почву для того, чтобы в нашем сердце Царство Небесное действительно появилось. Эту притчу с трудом могли воспринять люди того времени, потому что понятие о том, как Господь может пребывать в сердце человеческом, тогда воспринималось с трудом.

0: Радио Благовестие. Радио Благовестие.
1: Где твои 17 лет на большом каретном? А где твои 17 бед на большом каретном? А

0: нашем каретном не бывал еще бы ведь. Где твои 17 лет?
1: На большом каретном.
0: А где твои 17 бед?
1: На большом каретном.
0: А где твой черный?

0: не да по каретному пройдешь, еще бы ведь.
1: Где твои 17 лет?
0: На большом каретном.
1: Где твои 17 лет?
0: На большом каретном.
1: А где твой черный пистолет?
0: На большом каретном.
1: А где тебя сегодня нет?
0: На большом каретном. Где твои 17 лет?
1: На большом каретном.
0: А где твои 17 бед?
1: На большом каретном.
0: А где твой черный пистолет?

0: магазина стоял Господь Бог.
1: «Господи, это ты?» — воскликнула она с радостью.
0: «Да, это я», — ответил Бог.
1: «А что у тебя можно купить?» — спросила женщина.
0: «У меня можно купить все?» — прозвучал ответ.
1: «В таком случае дай мне, пожалуйста, здоровья, счастья, любви, успеха и много денег».
0: Бог доброжелательно улыбнулся и ушел в подсобное помещение за заказанным товаром. Через некоторое время он вернулся с маленькой бумажной коробочкой.
1: «И это все?» — воскликнула удивленная и разочарованная женщина.
0: «Да, это все?» — ответил Бог. «Разве ты не знала, что в моем магазине продаются только семена?» Из сборника «Лекарство от греха». Составитель Александр Фомин.

Дорогие слушатели, нам очень интересны ваши пожелания и отзывы о радио «Благовестие». Пишите нам по адресу 394-071, город Воронеж, улица 20-летия Октября, дом 64, офис 1, или через интернет с помощью нашего сайта radio-blagovestie.ru. Будем благодарны за каждое письмо.

0: Говорят.
1: Чтобы приготовить разваристый рис, нужно засыпать его в холодную воду или молоко. И наоборот, чтобы рис не разварился, варите его в подсоленной кипящей жидкости.
0: Радио «Благовестие». Для дома, для семьи.

сказала: да, да, да. С утра побрился и галстук новый, в горошек синий я надел. Купил три астры в четыре ровно. Я прилетел. Я ходила. Я так ждал, и я ждала. Я был зол, и я сердилась. Я ушел, и я ушла. Мы были оба, я у аптеки, а я в кино искала вас. Пора дать.

героев былых времен не осталось порой имен. Те, кто приняли смертный бой, стали просто землей и травой. Только грозная доблесть их поселилась в сердцах живых. Этот вечный огонь нам завещанный одним мы в груди храним. Погляди на моих бойцов, целый свет помнит их в лицо. Вот застыл батальон в строю, снова старых друзей узнаю. Хоть и мне 25, трудный путь им пришлось пройти. Это те, кто в штыки поднимался как один, те, кто брал Берлин. Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой. И глаза молодых солдат с фотографий увядших глядят. Этот взгляд словно высший суд для ребят, что сейчас растут. И мальчишкам нельзя ни солгать, ни обмануть, ни с пути свернуть.

0: Православный букварь.
1: Здравствуйте, друзья мои! Мы с вами листаем страницы великой книги, книги книг, Библии. Текст читает Иннокентий Смоктуновский. Много людей следует за Иисусом. Он даже вынужден войти в лодку и немного отплыть от берега Галилейского озера, чтобы его услышали все. А говорит он о Царствии Божьем. Оно действует незаметно, но способно изменить все. Оно дороже всех богатств земных, и есть лишь одна дорога к нему, узкая и трудная. Самая великая тайна жизни в том, чтобы отыскать эту дорогу.
2: Чаще всего Иисус проводил время среди простого народа, но иногда его приглашали в дома богатых. Им он тоже рассказывал о Царстве Небесном. Однажды он был приглашен на обед к очень богатому человеку. Пока гости ели, Иисус рассказал им следующую притчу. Один богач задумал устроить большой праздник. Он составил длинный список тех, кого хотел бы видеть за праздничным столом, и разослал приглашение заранее, чтобы никого не забыть и дать гостям время приготовиться. Его слуги много потрудились над устройством праздника. Они готовили изысканные блюда, покупали лучшее вино. Для каждого гостя было выбрано место за богатым столом. Зал украсили цветами. Когда все было готово, хозяин поблагодарил верных слуг за то, что они так хорошо все устроили. «Ну, все готово», — сказал он. «Пора звать приглашенных». Он думал, что приглашенные, одев свои лучшие наряды, ожидают зова с нетерпением. Но его ожидало разочарование. Слуга постучал в дверь первого из приглашенных. «Добро пожаловать! Хозяин просит вас прийти. Все готово к празднику». «Ох! Какая досада!» — ответил тот. «Я никак не могу прийти сегодня. Я только что купил участок земли и иду взглянуть на него». «Очень глупо», — подумал, уходя, слуга. «Кто же покупает землю, не удосужившись посмотреть заранее, какова она?» Придя в дом второго приглашенного, он сказал ему: «Мой хозяин просит вас прийти, ужин готов». «Нет, никак не могу», — ответил тот. «Я только что купил 5 пар валов и иду испытать их». «Что за нелепость?» — подумал слуга. «Как можно купить 5 пар рабочих валов без того, чтобы сначала испытать их?» Потом слуга постучал в дверь третьего из приглашенных. «Хозяин зовет вас на пир. Все готово. Он с нетерпением ждет вас», — сказал он и ему. «Какая жалость! Но я женился и никак не могу прийти на пир», — ответил тот. «Странно», — подумал слуга. «Почему же нельзя пойти в гости на чудесный праздник, если ты женат?» И он ушел. Обойдя всех приглашенных по списку, слуга вернулся к своему хозяину. Богач стоял на пороге своего прекрасного дома в ожидании гостей. «Где же гости?» — удивленно спросил он слугу, увидев, что тот вернулся один без приглашенных. Слуга объяснил, что все они под каким-либо предлогом отказались прийти на пир. Хозяин разгневался. «Что за грубый, невоспитанный народ?» — вскричал он. Он вошел в зал и взглянул на столы, уставленные яствами. «Я знаю, что делать», — сказал он. «Иди в город», — приказал он слуге. «Обойди все улицы и собери сюда всех бедняков, слепых и коллег, которых там найдешь. Скажи, что я приглашаю их на праздник». Слуга отправился в город исполнять приказания. И вскоре по дороге к дому богача потянулась толпа бедных, больных и немощных, откликнувшихся на приглашение. «Хорошо», — сказал хозяин. «Но осталось еще много свободных мест. Пройди по окрестным деревням и приглашай каждого, кого встретишь, на мой пир». Слуга кинулся исполнять приказания, обходя деревню за деревней. Бедняки не верили своим ушам, но поспешили за ним на праздник. В конце концов дом наполнился людьми, которые действительно радовались приглашению. Те же, которые отказались прийти, потеряли всякое расположение гостеприимного хозяина. Так и с Царством Божьим, продолжал Иисус, обращаясь к тем, кто сидел с ним за столом. Когда сам Бог приглашает вас, спешите ответить

Когда садишься читать или слушать Слово Божие, помолись прежде Богу. Всегда моли Бога, чтобы Он просветил ум твой и открыл тебе силу слов своих. Святой Ефрем Сирин. И пусть всемилостивый Господь хранит вас и пошлет вам ангела своего. Ваша матушка Наталья.

0: Молитвы русских поэтов.
1: Озарися, дол туманный, расступися, мрак густой. Где найду исход желанный? Где воскресну я душой? Испещренные цветами красный холм и вижу там. Ах, зачем я не с крылами? Полетел бы я к холмам. Там поют согласны лиры, там обитель тишины. Мчат ко мне оттоль зефиры благовония весны. Там блестят плоды золотые на синистых деревах. Там не слышны вихри злые на пригорках, на лугах. О, предел очарования! Как прелестна там весна! Как от юных роз дыханья там душа оживлена! Полечу туда! Напрасно! Нет путей к сим берегам! Предо мной поток ужасный грозно мчится по скалам! Лодку вижу, где ж вожатый? Едем, будь что суждено! Паруса ее крылаты и весло оживлено! Верь тому, что сердце скажет! Нет залогов от небес! Нам лишь чудо путь укажет! Всей волшебный край чудес. Василий Жуковский.

Самый удобный способ слушать наше радио в любом месте мира – это бесплатно скачать на ваш смартфон приложение «Радио Благовестия» из App Store или Google Play. Расскажите друзьям.

0: Говорят.
1: Говорят.
0: Говорят.
1: Говорят.
0: Говорят.
1: Говорят.
0: Говорят. Чтобы убрать излишнюю влажность в холодильнике и защитить его от плесени, достаточно положить туда рулон самой дешевой туалетной бумаги.
2: Радио «Благовестие». Для дома, для семьи.

Оглянись, незнакомый прохожий, мне твой взгляд неподкупный знаком. Может, я это только моложе, не всегда мы себя узнаем. Ничто на земле не проходит бесследно, и юность ушедшая.

нас тогда без усмешек встречали все цветы на дорогах земли. Мы друзей за ошибки прощали, лишь измены простить не могли. Ничто на земле

0: Имена победы.
1: Я Константин Петрович Феоктистов. Родился в 1926 году в Воронеже. Здесь прошло мое детство, здесь я учился в школе. Когда началась война с фашистами, мне было 15. Через год враги пришли в мой родной город. Я бросил школу, вступил в истребительный отряд, а затем стал разведчиком. Нам с товарищами неоднократно приходилось перебираться в кварталы, занятые фашистами, и добывать сведения о противнике. Однажды я был схвачен немецким патрулем и приговорен к расстрелу. Но мне повезло. Пуля палача прошла на вылет, пробив подбородок и шею. Я упал и потерял сознание. Видимо, фашисты посчитали меня мертвым и оставили вместе с другими расстрелянными лежать на снегу. Ночью я очнулся и уполз к своим. Потом были госпиталь и эвакуация. В 43-м я закончил десятилетку в Узбекистане и поступил в Московское высшее техническое училище имени Баумана. Лекции нам читал в том числе и будущий главный конструктор советских космических кораблей Сергей Королёв. Потом я работал над созданием спутников, космических кораблей и орбитальных станций. А в 64-м сбылась моя мечта – полететь в космос. Я стал первым в мире гражданским космонавтом в составе первого группового экипажа, впервые совершившего полет без скафандров. Ушел из жизни в 83 года в 2009 году. Похоронен в Москве на Троекуровском кладбище. За участие в борьбе с фашистами в родном Воронеже награжден орденом Отечественной войны первой степени. За космические достижения – званием Героя Советского Союза с вручением медали «Золотая звезда» и ордена Ленина.

командир со штурманом, мотив припомнят старый, голову рукою подопрет второй пилот, подтянувши струны старенькой гитары, следом бортмеханика тихо подпоет. Оттянувши струны старенькой гитары, следом бортмеханика тихо подпоет. Эту песню грустную позабыть пора нам, наглухо моторы и сердца зачехнуть.

счастья нагадай. Прочь тоску гонитель, выбитые фляги, ты, метеослужба, нам счастья нагадай. Солнце незакатное и теплый ветер с места, и штурвал послушных, стосковавшихся руках. Ждите нас, невстреченных, школьницы-невесты, в маленьких асфальтовых южных городках. Ждите нас, невстреченных, школьницы-невесты, в утренних асфальтовых южных городках.

0: Игра слов.
1: Игра слов.
2: Слово «капитан». Бесчетное множество слов произошло от латинского «капут» – «голова». Вот и это не стало исключением. Как всегда, свернутое по-латински на «ус» – «капитанус» – оно означало главу воинской части или отряда. В большинстве европейских языков слово звучит схожим образом и не слишком колеблется в значении.

0: Хроноскоп.
1: На календаре сегодня 7 мая. Давайте вспомним, какими примечательными событиями отмечен в истории нынешний день. В 1682 году в возрасте 21 года почил царь Федор III, который правил 6 очень продуктивных лет. Он отменил местничество, систему распределения должностей согласно знатности рода, провел налоговую реформу и заменил поземельную подать прямым подворовым налогом и заключил с турками мир, заставив их признать за Россией права на Украину. 7 мая 1744 года Сенат приостановил исполнение смертных казней. Императрица Елизавета, как считается, поклялась в этом накануне переворота, приведшего ее на престол. Легенда или нет, но с этого дня за 17 лет ее правления действительно никого не казнили. 7 мая 1895 года на заседании Русского физико-химического общества Александр Степанович Попов продемонстрировал первый в мире работоспособный радиоприемник. Изначально прибор создавался как грозоотметчик, но стал основой для передачи электромагнитных волн на расстояние, в том числе радиосвязи. Разработка Попова была засекречена в интересах военно-морского флота. По этой причине первым патент на радиоприемник через год с небольшим получил итальянец Маркони. С 1945 года 7 мая отмечается в нашей стране как День радио. В 1944 году началось сражение за Сапун-гору, укрепленную высоту к юго-востоку от Севастополя. В 1942-м мощную оборонительную позицию с тремя рядами дотов Красная армия удерживала 250 дней. Теперь же стратегическая высота была отбита у врага после 9-часового штурма. После потери Сапун-горы Гитлер дал приказ на эвакуацию немецких войск из Севастополя. В 1840 году в этот день родился Петр Ильич Чайковский, один из величайших композиторов в истории. Сын выдающегося горного инженера, директора Воткинского металлургического завода, должен был стать юристом. Но, исполнив сыновний долг, он выбрал свой путь. Поступил в консерваторию и стал первым в стране профессиональным композитором. Чайковский соединил русский мелодизм с европейской симфонической традицией и произвел настоящую революцию в балете, превратив его в полноценное симфоническое произведение. Наша церковь вспоминает сегодня преподобного Антония Печерского. Точных сведений о нем мало, но мы знаем, что он еще молодым человеком отправился паломником на Святую Гору, а затем принял монашеский постриг. Вернувшись, он поселился в пещере на берегу Днепра и жил уединенно в посте и молитве. Со временем о подвижничестве монаха-отшельника стало известно, и круг его сподвижников стал расти. В 1051 году он вместе с учеником Феодосием основал Печерскую обитель, первый монастырь, возникший не по повелению князя. После умножения братьев святой Антоний удалился в соседнюю пещеру, но остался духовным наставником. Родоначальник монашеской жизни на Руси установил строгий афонский устав и был известен личным аскетизмом и благочестием. А с Днем Ангела мы поздравляем сегодня Алексея, Валентина, Елизавету, Иннокентия, Леонтия, Луку, Николая, Савву и Сергея.
0: Хроноскоп.

0: «Слово архипастыря». На ваши вопросы отвечает митрополит Воронежский и Лискинский Леонтий. Какие минимальные требования к постящимся? Как при этом учитывать возраст, состояние здоровья, профессию?
1: Я бы не стал говорить о минимуме и максимуме. Мне кажется, человек должен в молитве, в посте приносить себя Богу, всего себя. И не мерить количеством, сколько, много ли я попостился или мало. И Господь не ищет от нас каких-то великих подвигов. Он прежде всего ждет искренности, ждет, что мы добровольно принесем Ему жертву. Жертва – это пусть будет это две лепты, но они будут от души принесены Богу. И уже Господь будет оценивать, как мы потрудились. Вообще современный пост, он не есть что-то неудобоносимое. Раньше люди постились до вечера, ничего не ели и даже не пили. Сегодня посты, правда, более продолжительные, как бы бег на длинную дистанцию, но это всего лишь воздержание от определенных видов пищи. Поэтому наша задача идти, принести Богу жертву посильную и не вдаваться в вопросы, в оправдания, что я работаю, что возраст у меня не тот. Конечно, есть исключения, и о них нужно говорить со священником конкретно. И он может разрешить по обстоятельствам человеку смягчить пост. Но здесь с вами мы говорим о правиле, а не об исключениях. Потому что скажешь, что ну, можно и ничего страшного, можно и там послабее поститься. Но это будет просто повод некоторым людям, которые ищут таких вот послаблений, разрешить себе не трудиться, не приносить эту жертву Богу, ну и сами

0: Бегство от греха. Притчи.
1: Одуванчики. Один человек очень гордился своей прекрасной лужайкой. Однажды он увидел, что среди травы выросли одуванчики. Как он только не пытался избавиться от них, но одуванчики продолжали бурно расти. Наконец он написал в департамент сельского хозяйства. Он перечислил все методы борьбы с сорняками. Письмо закончил вопросом: «Я испробовал все методы. Посоветуйте, что делать». Вскоре он получил ответ: «Предлагаем вам полюбить их».

Дорогие слушатели, нам очень интересны ваши пожелания и отзывы о радио «Благовестие». Пишите нам по адресу 394-071, город Воронеж, улица 20-летия Октября, дом 64, офис 1, или через интернет с помощью нашего сайта radio-благовестие.ру. Будем благодарны за каждое письмо.

своими руками летчик набирает высоту. Тот, кто прямо с детства дружит с небесами, не предаст вовек свою первую мечту. Если б ты знала, если б ты знала, как тоскуют руки.

Не штурвал, а небо крепкими руками обойму движением одни. Пусть летя ракетой, падая как камень, от машины в воздухе я не отделим. Если б ты знала, если б ты знала, как тоскуют руки.

0: Говорят.
1: Следы клея после скотча или липких этикеток легко убираются с помощью обычного детского масла.
0: Радио «Благовестие». Для дома, для семьи.

0: Радио «Благовестие». Московское время 19 часов.
1: Радио «Вера» представляет. Евангелие. День за днем.
2: Христос воскресе, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской духовной академии, священник Стефан Дамусчи. В своих суждениях о мире и себе самих мы обычно стараемся быть максимально объективными. Но в чем особенность нашего взгляда? И чем он отличается от взгляда Божьего? Ответить на эти вопросы помогает отрывок из 8 главы Евангелия от Иоанна, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
3: «Паки же им Иисус рече глаголя, ас есть мы свет миру».
4: Опять говорил Иисус к народу и сказал им: «Я свет миру. Кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Тогда фарисеи сказали ему: «Ты сам о себе свидетельствуешь, свидетельство твое не истинно». Иисус сказал им в ответ: «Если я и сам о себе свидетельствую, свидетельство мое истинно, потому что я знаю, откуда пришел и куда иду. А вы не знаете, откуда я и куда иду. Вы судите по плоти, я не сужу никого. А если и сужу я, то суд мой истинен, потому что я не один, но я и Отец, пославший меня. А и в законе вашем написано, что двух человек свидетельство истинно. Я сам свидетельствую о себе, и свидетельствует о мне Отец, пославший меня». Тогда сказали ему: «Где твой Отец?» Иисус отвечал: «Вы не знаете ни меня, ни Отца моего. Если бы вы знали меня, то знали бы и Отца моего». Сии слова говорил Иисус у сокровищницы, когда учил в храме, и никто не взял его, потому что еще не пришел час его.
3: «Яко не убе пришел час его».
2: Любой человек, который сидел ночью у костра, замечал, как меняется в этих обстоятельствах наше восприятие окружающей реальности. Очень хорошо помню, как еще в средней школе во время байдарочного похода у нас ночью стали заканчиваться дрова. Конечно, сейчас я прекрасно знаю, что их надо было заготавливать заранее, но в тот момент мы только обретали опыт. Взяв фонарики, мы отправились на поиски дров и после определенных усилий нашли все, что было нужно. При этом мне казалось, что мы отошли от лагеря очень прилично. Деревья, река, небо – все выглядело совершенно иначе. И даже размеры окружающих предметов были совсем другими. Каково же было мое удивление, когда днем я понял, что все нами собранное было найдено буквально в нескольких метрах от стоянки. Расстояние никак не менялось. Но ночь и свет фонаря совершенно изменили его восприятие. В сегодняшнем евангельском отрывке Христос, обращаясь к иудеям, называет себя светом миру. Конечно, для людей того времени, видевших перед собой странствующего проповедника из Галилеи, слова эти звучали довольно дерзновенно. Причем ощущение этой дерзновенности значительно возрастает, если вспомнить, что разговор этот идет в праздник Кущей или сразу после него. Праздновался он неделю, и по ночам в женском дворе Иерусалимского храма зажигали 4 огромных светильника, которые освещали не только храм, но и город. Этот свет символизировал божественное присутствие в жизни людей. Можно себе представить, как звучали на этом фоне слова Христа, когда Он называл Себя светом миру. Сегодня мы знаем, что для Него это не было узурпацией чужого статуса, ведь Он – Сын Божий и Бог. Но для иудеев это звучало просто скандально. Собственно, именно поэтому они и стали обвинять Христа в том, что Его свидетельство не истинно. Отвечая, Спаситель подчеркивает важнейшее отличие Его суда от суда остальных людей. Он судит истинно, потому что судит вместе с Отцом Небесным, который послал Его в мир, в то время как люди судят по плоти, то есть исходят из своего субъективного и очень ограниченного опыта. Наверное, эту разницу я описал бы как разницу между светом солнца, который делает явными все вещи, и светом фонаря, который выхватывает лишь часть реальности. Рассуждая только по-человечески, мы воспринимаем свои суждения как объективные, хотя некоторые из них меняются даже вслед за изменением нашего настроения. Христос же призывает нас последовать за Ним, чтобы не быть рабами собственной ограниченности, обстоятельств и эгоизма, но жить в Его свете, исполняя заповеди и пребывая в общении с Отцом Небесным.

0: В гостях у батюшки. Беседы с протоиереем Геннадием Заридзе.
1: Притча о зерне горчичном. Евангелие от Матфея говорится следующее. «Царство небесное подобно зерну горчичному, которое человек взял и посеял на поле своем, которое, хотя меньше всех семян, когда вырастет, бывает больше всех злаков и становится большим деревом, так что прилетают птицы небесные и укрываются в ветвях его». О чем притча в данном случае говорится? Ну, во-первых, о том, что Царство небесное, как говорит Господь в Евангелии, внутрь вас есть. Внутри нас, внутри нашего сердца должно быть Царство Небесное. Вот мы думаем себе, как же так? Царство Небесное включает в себя что? Это колоссальный, удивительный, невидимый мир, духовный мир, то самое небо, которое создал Господь сначала. И это небо исполнено сущностью, большую часть которых называется ангелами. И вот это целое Царство Небесное должно быть внутри человека. Каким же образом? Понимать надо так. Дело в том, что мы, когда начинаем духовную жизнь, начинаем понимать, что жизнь наша очень маленькая. Она очень быстро закончится на земле. Это несколько маленьких, мгновенных десятилетий, которые пролетят, как говорится, не успеешь оглянуться. Мы оказываемся на пороге вечности. Если это осознается сердце, то человек пытается осознать. И что же дальше? Дальше-то как будет существовать мое «я»? А ему отвечает Священное Писание, что да, «я» наше будет обязательно существовать в вечности. И более того, оно должно существовать подобно тому, как существует в том мире ангелы. Вспомните тот момент в Евангелии, когда пришли саддукеи, которые не верили в воскресение из мертвых, спросили у Господа, чей же будет женой та самая, у которой было мужьями 7 братьев. Сначала один, потом он умер, и жена перешла к второму брату. Второй, третий, и так... Все 7 братьев были в конечном итоге мужьями этой женщины. В конце концов, последним умерла жена. И говорят они, чьей же женой будет эта женщина в Царстве Небесном? А Господь говорит им, что вы не понимаете смысла Священного Писания. Там, в Царстве Небесном, по воскресению из мертвых, ни замуж не выходит, ни женится, но бывают как ангелы на небесах. Стало быть, уровень людей, которые живут в том мире, соответствует уровням ангелов, которые живут в Царстве Небесном. Вот такой критерий мы должны применить к оценке своей собственной жизнедеятельности на земле. Очень серьезные, да, к нам предъявляются требования. Почему? Потому что мы, живя на земле в основном полуживотным образом, однако должны будем в том мире жить, как ангелы на небесах. Так вот, каким же образом можно сформировать в своем сердце полноценное присутствие Царства Небесного? Это возможно только одним единственным способом. Человек, конечно, должен молиться, применять инструмент в молитве, очищать свое сознание, покаяние, раскаиваться и делать себя ближе к Богу. И, кроме всего прочего, участвуя в танцах церковных, он, безусловно, будет иметь возможность вот этого полноценного внутреннего развития. То есть души наши и сердца должны быть храмами для пребывания там Бога Духа Святого. И чтобы там пребывал Господь, надо, чтобы там не было бы мусора. Поэтому человек, когда раскаивается, когда он действительно вычищает свое сердце от грязи, когда он действительно понимает, что Бог главный в его жизни, Отец Небесный, любящий нас, который желает нашего спасения, хочет подарить нам Царство Небесное, мы, коль обращаемся к Нему с полным доверием, с полным внутренним покаянием, с благодарностью, мы готовим почву для того, чтобы в нашем сердце Царство Небесное действительно появилось. Эту притчу с трудом могли воспринять люди того времени, потому что понятие о том, как Господь может пребывать в сердце человеческом, тогда воспринималось с трудом.

0: Молитвы русских поэтов.
1: Послушайте, ведь если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно. Значит, кто-то хочет, чтобы они были. Значит, кто-то называет эти плевочки жемчужиной. И, надрываясь в метелях полуденной пыли, врывается к Богу, боится, что опоздал, плачет, целует ему жилистую руку, просит, чтоб обязательно была звезда, клянется, что не перенесет эту беззвездную муку. А после ходит тревожный, но спокойный наружно, говорит кому-то: «Ведь теперь тебе ничего не страшно, да? Послушайте, ведь если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно, значит, это необходимо, чтобы каждый вечер над крышами загоралась хоть одна звезда». Владимир Маяковский.

теперь наверх. Ну вот сорвался в пропасть страх навек, навек. Для остановки нет причин. Иду, скользя, и в мире нет таких вершин, что взять нельзя. Среди нехоженых путей один, пусть мой путь.

Хоженых дорог одна моя. Здесь голубым сиянием льдов весь склон облит, и тайну чьих-нибудь следов гранит хранит. И я гляжу в свою мечту поверх голов, и свято верю в чистоту снегов и слов. И пусть пройдет немалый срок, мне не забыть,

0: Мужики
1: говорят,
2: говорят,
1: говорят,
2: говорят,
1: говорят,
2: говорят,
1: говорят.
3: Если батон или буханка подсохли, ополосните их под краном пару секунд и отправьте в разогретую до 180 градусов духовку на 5-10 минут. Хлеб станет мягким и ароматным, как свежий.
1: Радио «Благовестие». Для дома, для семьи.

мучит только нас одно. Сердца без практики ржавеют. Да.

0: Радио «Благовестие». 20:00 в Москве. Епархиальный вестник. С вами секретарь Воронежского епархиального управления протоиерей Андрей Скакалин.
1: В неделю третью по Пасхе святых жен мироносец митрополит Воронежский Лискинский Леонтий возглавил воскресное богослужение в Благовещенском кафедральном соборе. Архипастырь совершил божественную литургию и пресвитерскую хиротонию. После литургии владыка впервые совершил чин посвящения в сестры милосердия.
2: Ежедневник.
1: Мученик Сава Стратилат Римский. Мученик Сава происходил из готского племени. Своей храбростью он достиг высокого чина воеводы Стратилата и служил при императоре Аврелиане. С юности Сава был христианином и усердно следовал заповедям Христа, помогал неимущим, посещал в темницах заключенных христиан. За чистую и добродетельную жизнь святой получил от Господа дар чудотворения. Именем Христа исцелял больных, изгонял бесов. Когда император узнал, что святой Сава христианин, он потребовал от него отречения. Мученик сбросил воинский пояс и подтвердил, что не оставит свою веру. Его били, опаляли свечами, бросили в котел со смолой, но мученик оставался невредимым. В виде его мучения уверовали во Христа 70 воинов, которых тут же усекли мечом. Святого Саву бросили в темницу. В полночь во время молитвы мученику явился Христос и осиял его светом своей славы. Спаситель повелел ему не бояться, но дерзать. Укрепленный мученик Сава перенес на утро новые мучения и был утоплен в реке.
2: Цитатник.
1: Ленность часто нападает на труждающихся в благочестии, а при оплошности нередко овладевает. Для прогнания сей страсти отцы святые советуют держаться памяти смертной, вечных мук и блаженства праведных, руководясь при сем смирением, которое, низводя на нас милость Божию, совершенно освобождает от плена лености. Преподобный Макарий Оптинский.
0: Слушайте «Епархиальный вестник» на радио «Благовестие» ежедневно в 8 утра и 8 вечера.